0: удовольствием.
1: И спустя

21 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95-29-58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. Малиновый пиджак – один из характерных атрибутов нового русского начала 90-х годов. Подобная одежда была символом достатка и принадлежности к высшему обществу. Однако, как появился этот стереотип? Почему именно малиновый цвет так полюбился богачам того времени? У современных историков нет единого ответа на вопрос, как именно возникла такая мода. Существует сразу две версии, объясняющие своеобразный вкус воротил из лихих 90-х. Первая версия. Считается, что впервые малиновые пиджаки продемонстрировали модельеры Versace. Произошло это знаменательное событие в 1992 году на неделе высокой моды в Париже. Так случилось, что отдыхать во Франции любили и русские предприниматели. Криминальные элементы, достигшие успеха в бизнесе, завезли эту модную вещицу в Россию и сделали ее своим символом.
2: Олдскулы свело.
4: А вот вторая версия. Наряжаться в малиновые пиджаки любили игроки телевизионной игры «Что, где, когда». Цвет отличал матерых интеллектуалов, которые получили почетное прозвище «Бессмертные». Они безошибочно отвечали на любой вопрос из викторины. Вполне возможно, что некто из братков был поклонником телепередачи. Он приобрел себе похожую одежду и дал пример своим соратникам. Ну что, олдскулы свело?
2: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.

21 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио. Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максимбай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максимом. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Все скажет музыка.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопоздание 1999 2006 года. Подробности 7 карат. Телефон плюс 1-929-77-78.
5: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Белорусско-мьянманская программа на высшем уровне началась накануне. Глава государства Александр Лукашенко встретился со своим коллегой Мин Аун Хлайном. Президент рассказал, от кого будет зависеть результат отношений между странами.
6: Мы в последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите, все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом, все, что мы можем, мы для вас сделаем.
7: Наверное, они уже обсудили на
8: бизнес-форуме.
7: Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на
8: бизнес-форуме.
7: Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100
8: бизнесменов.
7: И на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
6: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
5: К новостям нашего региона. В Добрыше помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый провел прямую телефонную линию «Прием граждан» и встречу с трудовым коллективом. Жители поднимали вопросы жилищных условий, соседских споров, отношений с работодателями и исполнения судебных решений. Все обращения взяты на контроль. На встрече с работниками Добрыжской бумажной фабрики обсудили экологию и инвестпроект по строительству целлюлозного завода. Юрий Валеватый отметил значимость проекта для переработки древесины, создания рабочих мест и пополнения бюджета, подчеркнув, что вопрос прорабатывается на уровне правительства. С заботой о детях. Традиционная благотворительная акция «В школу с Белой Русью» прошла в Кармянском районе. Юным жителям вручили полезные подарки, наборы первоклассника, которые обязательно пригодятся в новом учебном году. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
9: Новости искусственного интеллекта.
10: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
11: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
10: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
11: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
12: Включай радио «Гомель».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Доброе утро.
5: Анна Смирнова махнула рукой, и мы куда-то поехали. Всем доброе утро, господа.
4: Ну да, и Артем Аникин согласился, в принципе, с тем, что надо куда-то ехать.
5: Поэтому... белорусской женщины. Я еще как минимум до 31 декабря с тобой буду согласен.
4: Ну я рулю, получается, правильно?
5: Ну, а тебя все меньше и меньше дней остается.
4: А, ты предвкушаешь, ты ждешь, я так понимаю.
5: Ты просто этого. Представь, что я с тобой буду делать и говорить тебе, когда закончится.
4: Ну, меня радует, что 31 декабря сегодня и 1, 2 января в этом ближайшем и следующем году вроде как попадает на выходные, поэтому ты к тому времени уже забудешь все свои угрозы.
5: Это факт.
4: Хорошо. Ну, сегодня мы традиционно начнем с чего? С яишенки, правильно?
5: Ну, без этого. Она же вкусная.
4: Да, я так чую, Артем, что ты приготовил вкусненькое для всех, всем понравится, правда?
5: Я умею готовить. Я прекрасный кулинар.
4: Кстати, да, это, наверное, правда.
5: Как бодро начала, как закончила, неуверенно.
4: Да потому что я никогда не пробовала, что ты готовишь. Ты только хвастаешься.
5: А я

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: С чего, да, начинается да. Утро наше?
2: Несите завтрак.
1: Это да, но сегодня, раз у нас завтра футбольный фестиваль, то сегодня классические футбольные блюда.
2: Где?
1: Или высокой кухни.
2: О, это вот Константина на вас нет, а мне нравится. Давайте.
1: Давай, начнем мы, кстати, с хот-дога.
2: Даже есть в высокой кухне хот-доги.
1: Там из простого, это миниатюрное бриошь на сливочном масле.
2: Чего миниатюрное?
1: Это из простого. Потому что начинка колбаска из молочной телятины с добавлением фуа-гра и трюфеля.
2: Это еще ничего.
1: А вот топпинг – это луковый мармелад на бургундском вине, икра из горчицы и микрозелий.
2: Да, это какой-то... в общем, подозрительный топпинг.
1: А вот это, кстати говоря, на самом деле кушают, готовят, правда, не у нас, а в Британии. Традиционный стадионный пирог он называется. Угу. Тончайшее хрустящее слоеное тесто, рваная говядина внутри, это мякоть хвостов или щечки, томленая в крепком стауте 12 часов. Стаут – это пиво. Угу. И вот то, на самом деле, вкусная вещь.
2: Вот оно, футбольная штука, да?
1: Я такой раз пробовал, это было просто что-то божественное. Я про мясо. И блюдо сервируют таким, знаешь, редукцией из костного мозга и украшается пищевым золотом.
2: Ну,
1: золото – это уже не айс, а вот костный мозг – очень вкусная вещь.
2: Да. Пока Артем Аникин подтирает слюни с микрофона.
1: Что у нас еще есть? Ну, куриные крылышки баффало.
2: О!
1: Тут все просто, да. Птица – это нежная конфи из мяса утки или фермерского цыпленка. Глазурь – это глянцевый гель на основе острого соуса баффало и кленового сиропа. А соус – это воздушный мусс из выдержанного голубого сыра и свежего сельдерея.
2: Я себе так представляю всю эту высокую кухню где-нибудь на стадионе, где, знаешь, все вокруг валяется.
1: Подожди, футбол – игра джентльменов.
2: Естественно.
1: То есть ты в пенсне.
2: Все, значит, да, с этой салфеткой льняной, с вышивкой, да.
1: Цилиндр, здравствуйте.
2: Достаешь из цилиндра вот эту вот курочку или хот-дог с пищевым золотом.
1: Если ты достанешь такое, ни один фанат рядом даже духа не покажет. Будут переживать, чтобы ты насытился.
2: Да, конечно.

0: хочу такого.
1: Твоя реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Ну что, про песенку. Признавайся, Артем, ждал ты этой истории?
1: Смотря какая песенка и чем заинтересуешь.
0: Заинтересую, да, потому что вот сейчас у нас будет исполнитель Тедди Свимс, песня «Guilty». А Тедди Свимс чем тебе может быть интересен? Вообще это американский музыкант, певец, автор песен. Его творчество находится где-то между винтажным соулом, классическим роком, современной поп-балладой с небольшим оттенком кантри. Как тебе такое?
1: Что мы взяли, намешали?
0: Это не мы, это все он. А почему так получилось? Потому что он из семьи священника, пастора американского, да, и вся его семья была поклонниками американского футбола. Он играл в футбол, ему прочили спортивную карьеру, но в школе преподаватель предложил ему записаться в класс музыкального театра для участия в мюзиклах. Родители, конечно, были против, мама, причем мама была против, представляешь?
1: Да, мама, это понятно.
0: Да, но вот когда уже все-таки он туда окунулся, решил, то отец впоследствии ему сказал: только музыка и бросай все остальное. И не зря, потому что песни его занимают ведущие позиции очень долго во всех мировых чатах, хит-парадах. А вот конкретно про эту песню «Guilty» это здесь рассказывается о боли, об одержимости, такое эмоциональное признание от безответной и разрушенной любви. Ну, послушаем.
1: Давай слушать.
0: Тедди Свимс «Guilty».

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Поддайте.
3: Умеем мы. Самая
2: холодку.
3: Низкая температура в Гомеле 21 августа была в 1977 году. Плюс
2: 7.
3: 5.
2: Ужасно. Это ужасно. Вот, вот эти ваши плюс 5, бодрящие кому-то, для меня это страх и ужас. Сегодня, конечно, тоже прохладно, но не так. Потому что по области и в Гомеле облачно с прояснениями на большей части территории кратковременные дожди и даже грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метра в секунду, а при грозах порывы до 14. Температуру воздуха днем нам обещают плюс 25 примерно, а информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Рассказывай о ситуации на дорогах. Куда мы сегодня поедем, где постоим, куда не поедем. Кстати, как ни странно, что-то как-то все даже по-божески относительно.
2: Это пятница, она вот такая.
1: Пятница, я впервые за сколько я здесь вижу, что на Фрунзе особо-то и нормально едется.
2: А там светофорчики.
1: Там единственное, что да, с Пролетарской вот на колечко есть моментики. Ну, естественно, зато вот с Интернациональной на проспект Ленина постоять придется.
2: Ну и дальше, если посмотреть, небольшой заторчик там, где, друзья, у нас Крестьянская и выезд на Советскую в обе стороны.
1: Да.
2: Вот там чуть-чуть.
1: Еще есть с Барыкина поворот на Украинскую. Там показывают внезапно с Гомельской на Барыкина сияет.
2: Это, да, немножко есть. Привокзальные, друзья, как
1: ну,
2: всегда.
1: Ну, традиционно, да,
2: люди. С Катаевича и с Рогачевской выезды на Советскую.
1: С Богдана Хмельницкого на Полесскую. Сельмашевский мост зацепило.
2: Ну слегка. И сразу Никольский переезд. А если возвращаться к Советской, то у нас там Малайчука, Советская и Кирова.
1: Подожди, смотри, что-то у нас произошло на Хатаевича. ДТП, сломался автобус. Будьте аккуратнее. Пересечение с Головацкого. Там придется подобъехать.
2: Кстати говоря, 6 минут назад.
1: Да.
2: Это вот...
1: Оперативность.
2: Перекрестки Головацкого и...
1: Мазурова.
2: И Мазурова. Бог да. ты мой. Ребята, если есть... О, восточный объезд. Сворачивайте заранее.
1: Обход.
2: Да, он самый. Вот, сворачивайте как можно раньше. Либо, ну, там надо попытаться уехать туда вот наверх. Я вот улицу забываю это.
1: На Кожера?
2: Нет, по Головацкой и по
1: это
2: Юбилейной.
1: Это
2: и по
1: если, ну, проще на Головацкого на восточный обход, наверное, если едете в Волотаву. Хотя с этой стороны, в принципе, свободно.
2: А вот на Барыкина все спокойно. Везде. Так что вот по Барыкина можно прям спокойненько.
1: Подожди,
2: ехать.
1: А, кстати, с Хатаевича возле Спартака там тоже что-то так.
2: Да, немножко есть, друзья. Но, в общем, не спешим, везде успеваем.

0: У нас рекламируются все.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Мегафэн! 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну что, мы продолжаем. Сейчас будем дарить вам настроение самое спортивное. Я продолжу пинать Артема Аникина на велосипед.
4: Я пытаюсь побороть себя, чтобы такие...
3: Допинаться. Да. А все почему? Потому что 21-23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Ну когда, как не сейчас, ты можешь приобрести себе за совсем недорого вот такого двухколесного друга, а?
4: Да.
3: Да? Вот, подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31. Настоятельно рекомендуем на велосипедике обратить внимание. На что еще обращаем внимание с утра спортивненькое?
4: Много чего интересного случится в выходные, но и давайте разбираться. Во-первых, завтра, друзья, у нас дома играет «Бумпром» и дубль минского «Динамо». Все против нас на стадионе по адресу Сожская, 1А. Матч важный, матч нужный. «Бумпром» в случае победы поднимается выше в турнирной таблице и, что самое главное, догоняют лидирующую тройку. Поэтому всех приглашаем к матч посетить. Это первое.
3: Да, пойдем.
4: Дальше. Сегодня стартует у нас английская премьер-лига. Я не зря сегодня сижу в майке лондонского «Арсенала», за которого болею с 2005 года.
3: Если что, это можно посмотреть в кружочке в нашем телеграм-канале.
4: Сегодня стартует матчем против «Кометри». Интересно будет. Женская волейбольная сборная, молодежная, между прочим, вышла в полуфинал.
3: Продолжаем держать кулачки за девочек.
4: Что самое интересное, смотри, обыграли мы вчера Северную Македонию 3-0 по партиям. Сегодня мы сыграем с румынками, но... путевку вот в лучшую стадию, да, у нас получает всего лишь одна команда. В параллельной группе выступает Болгария, Турция, Сербия и Россия.
3: Ага, то есть если нам придется играть с нашими-то сестрами практически, что ж, косы сложно... полетят.
4: Ну нет, косы не полетят, конечно, но будет сложно. Но верим, что наши девчонки сумеют забрать заветную путевку.
3: Будем надеяться.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Аккумуляторы. С нами утро особенное.
1: Ну что, утро пятницы, как вам? Я надеюсь, вы хоть немного взбодрились.
2: Это да, я точно взбодрился. Я почему-то утром был еще четверг. А сейчас такой, пятница же сегодня точно. Последний рабочий день для некоторых. И преддверие сочельник фестиваля, папа, мама, я, футбольная семья.
1: Сочельник, как ты заговорил, а? Класс. Андрей, кстати, у нас в гостях, редактор службы информации.
2: Он же Андрей Баранов. Да. Он же мистер Икс.
1: Ну, что-то Икс, он вполне себе известен в наших кругах.
2: Давай.
1: Да? А, Андрей, привет.
3: Доброго утра.
1: Кстати, зашел такой весь парень стильный, модный, благородный, что я просто в восторге. Вот как надо одеваться, не так, как мы с тобой, Артем.
2: Я идеально одет.
1: Конечно.
2: Я спортивный человек, у меня идеальная форма.
1: Ты футбольный. Это все потому, что... Шара?
2: Я антифутбольный эксперт.
1: Нет, ты футбольный, у тебя, ты близишься к идеалу.
2: Да.
1: Вот, это я к чему? Это я к тому, что пап, мама, я, футбольная семья. Завтра у нас партнеры, и вот один из партнеров, это у нас магазин «Лемур». И вот если вы ищете идеальный аксессуар к своему стильному образу, Андрей, мотай на что у тебя там есть, на что мотать.
3: Были усы.
1: Да, вот я тоже помню, зачем Володька забрил усы. Магазин «Лемур» — это стильные сумки из натуральной и эко-кожи, бижутерии, очки на любой вкус. Качество и красота в каждой детали. Ждут вас по адресу проспект Победы 2. Добавьте яркости своему образу. Андрей, расскажи пока, кстати, про свои стильные новости, которые ты нам принес.
3: Очень стильные новости. Не каждый может обратиться к президенту, но кто может, получает результат. Я расскажу, как решается поручение в Жидковичском районе.
1: Слушай, вот это...
2: Заинтриговал.
1: Да.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Сегодня состоятся официальные переговоры президентов Беларуси и Мьянмы. Лидеры государств обсудят развитие двустороннего сотрудничества, определенного в дорожной карте на 2026-2028 годы. Основные направления – промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и образование. По итогам переговоров планируется подписать документы для укрепления белорусско-мьянманских связей в различных сферах. К слову, белорусско-мьянманская программа на высшем уровне началась еще накануне. Глава государства Александр Лукашенко встретился со своим коллегой Мин Аун Хлайном. Президент отметил, что начал свой визит в Беларусь с посещения лучшей области бывшей империи.
4: Со мной летели в Беларусь почти 100 бизнесменов из Мьянмы. И мы привезли продукции, которые производил из нашей страны. Я обещаю, уважаемый господин президент, со стороны Мьянмы готовы работать полностью с этой договоренностью, которую у нас получили. По дороге в Гродно-Азот обсудил с вашими коллегами. И когда я прибыл именно на предприятие Гродно-Азот, у меня появилось много идей, которые мы сможем сотрудничать с вами. По дороге еще я видел животноводство, фермерные разведения коров. И ваш зампремьер-министр подробно мне объяснил качество. И мне подарили из завода Гродно-Азот, они подарили молочные продукции и мясо. Я видел, что по вашим руководствам Беларусь развивается и стабильность.
5: Господин президент, Гродно — это в Советском Союзе была лучшая область. Поэтому вы побывали в лучшей области бывшей империи.
3: К новостям нашего региона. В Октябрьском районе прошла рабочая встреча управляющего делами президента, уполномоченного главы государства в Гомельской области Юрия Назарова, председателя облсполкома Ивана Крупко с руководителем крестьянского хозяйства Михаилом Шрубом. Стороны обсудили выполнение поручений главы государства, данных во время визита в Житковичский район, в том числе вопрос расширения земельных площадей хозяйства. Михаил Шруб посетил предприятие «Краснослободск», где ознакомился с производственными мощностями и кормовой базой предприятия. Рассматривается возможность передачи сельхозпредприятия под управление крестьянского хозяйства Михаила Шруба. К новостям партнера. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на GoldDreamBuy или по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
6: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
7: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
8: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: А добрейшего всем утра, кто слушает радио Гомель ФМ. На часах у нас 8 часов 9 минут, даже почти 10 минут. Как всегда, Анна Смирнова.
5: И Артем Аникин, как всегда. Ну, не всегда я здесь, давай уж честно. Так.
4: Ну, хорошо, как не всегда получается?
5: Подменяю. Подменяю Константина Комко, который...
4: Ты подменялка даже, я бы сказал.
5: Спасибо. Хорошо, что еще как-нибудь ты не сказал.
4: Нет, сейчас же феминитивов много. Я не знаю, как у вас там... В женском сообществе.
5: В женском сообществе женщина женщине друг. А вот эти вот феминитивы...
4: Оставьте за бортом.
5: Нет, ну как-то очень все сложно с их использованием. Есть у меня по ним некоторые вопросы, опять же, как у филолога.
4: Если у тебя по ним вопросы, куда я-то лезу, да?
5: Вот я об этом. Куда ты лезешь? А год белорусской женщины.
4: Я тихонько в тряпочку. Все интересно, пятница. Значит, некоторые прям ждут пятницу. Чтобы отдохнуть.
5: Кто такие некоторые?
4: Чтобы отдохнуть, и типа я в субботу, в воскресенье отдыхаю, и потом снова на работу.
5: Вот жизнь у людей, прям колесо сансары какое-то.
4: Но у них каждую неделю есть цель.
5: Какая?
4: Дождаться пятницы.
5: А, это такая цель?
4: Это из книги «Ставьте маленькие цели и достигайте их, и будете успешны».
5: Слушай, ну когда есть цель, это прекрасно на самом деле.
4: А когда еще нет препятствий, вообще замечательно, да?
5: Да, идеально.
4: Плохо тем, кто работает 2 через 2.
5: У них нет цели, только путь.
4: Получается, да.
5: Что-то мне это напоминает.
4: Невидимые самураи нашего времени.
5: Ну, да что поделаешь, бывает и так. Нет, я думаю, по-любому, все равно у них просто цели чуточку не такие протяженные по времени.
4: У них цели 2 через 2.
5: Да, у них цели 2 через 2.
4: Разбитые. Ну, и такие тоже есть. Куда без этого?
5: Да, а вот у нас цель какая? Завтра провести прекрасное спортивное мероприятие. Фестиваль «Папа, мама, я, футбольная семья». Будем там, так что приходите.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Мега 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте mega-hand.by.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Черная пятница! С картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Арбуз 1 килограмм всего 99 копеек. Локтевая часть крыла в маринаде 8,19 за 1 килограмм.
5: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Где твое коронное?
2: Не будет.
1: И праздники. Подсидела. Поймала. Ладно, рассказать тебе, какие сегодня праздники.
2: Давай.
1: Вот этот праздник должен отмечать, я считаю, каждый миллениал, который так или иначе хоть как-то вырос на КВН.
2: Ого, а что за праздник-то?
1: День Гладиолуса.
2: Потому что Гладиолус.
1: Да.
2: Как же давно-то это было-то, а?
1: Вспомнила бабка, как девкой была, да? День ежевики сегодня еще отмечается.
2: Тоже неплохо.
1: Я считаю, надо отпраздновать. Только ежевики у нас нету.
2: А почему
1: собирать.
2: Нету?
1: Потому что мы не подготовились.
2: А потому что гладиолус.
1: Да. День сбора диких трав. Это, видимо, там же с ежевикой нужно собирать. День поэта.
2: Какого-то конкретного поэта?
1: Нет, просто день поэта. Poet Day.
2: Получается, Андрей Баранов у нас косвенно празднует сегодня.
1: Кстати, да, мы его не поздравили. Надо
2: успеем
1: не забыть.
2: Еще, да.
1: Как часто ты пишешь стихи?
2: Хорошая шутка.
1: Ну, серьезно. Неужели
2: никогда?
1: Вообще даже не пытался?
2: Никогда.
1: Не пробовал?
2: Нет.
1: Вот даже в самом порыве чувств?
2: Никогда.
1: Ну, тогда следующий праздник для тебя. Праздник старых бурдюков.
2: Нормально так она меня.
1: А я не знаю, кто такие бурдюки. Я думала, что это такие типа хомячки, нет?
2: Я не знаю.
1: Ладно, мне кажется, что это все-таки какой-то сосуд.
2: Посмотрим сейчас.
1: Вот, пока Артем Аникин гуглит, убивать меня или нет. Да, сегодня день без косметики и макияжа. Я пока праздную, да. Вот.
2: Бурдюк – кожаный мешок для хранения воды.
1: Видишь, вот, я почти угадала со второго раза.
2: Спасибо тебе, добрая женщина.
1: Ну, кстати, день без косметики и макияжа тебе тоже подходит, к счастью.
2: Да, конечно,
1: сегодня.
2: Это да, это можно отпраздновать.
1: Сегодня.
2: Да,
1: сегодня.
2: Мое прям.
1: Да. Всемирный день QR-кода. Это уже, видишь, что-то на современном.
2: Это замечательный праздник.
1: А еще сегодня день ораторского искусства.
2: Это мы с тобой.
1: Это, да, мы поорать любим, да?
2: Да.
1: Еще очень важный праздник – день заботы о себе в интернете. Вот так вот. Соблюдайте цифровую гигиену, ну и празднуйте все, что на душу легло.

0: Своя реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Классная песня, между прочим, белорусская наша, Виталий Дроб. «Сердце ответило тебе». Знаешь, Артем, чем он интересен, вот этот вот исполнитель?
1: Узнаю.
0: А он, оказывается, в армии служил-то не просто так. Есть чем гордиться. Буквально совсем-совсем недавно проходил службу в старых дорогах. Представляешь?
1: О, да. Так.
0: Он вообще молодой, талантливый исполнитель, но это понятно. Автор песен, педагог по вокалу, участник популярных телевизионных конкурсов и фактор X-Factor Беларусь, и «Звездный путь», национального отбора на славянский базар в Витебске. В общем, победители различных хит-парадов. В общем, парень молодец, гордимся им. Есть чем гордиться, тем более.
1: Красавчик,
0: да.
1: Мужчина.
0: А песня, вот, которую мы прослушали, «Сердце ответит тебе», это новиночка, буквально совсем недавно вышла. Вот мы ее и слушаем тоже с удовольствием. А следующая у нас песня, это песня уже российской певицы, телеведущей, актрисы и модели Дэя у нас. Дэя, красивый парень. Как, знаешь, про предыдущего поет, да? Реально, кстати, красивый парень, очень симпатичный.
1: Я даже, заметь, даже не спорю.
0: Еще бы ты тут спорил.
1: Да.
0: Вот. В общем, и песня это о первой любви, девичьих мечтах, об идеальном спутнике и о чувствах, которые живут в сердце каждой девушки. И, кстати, красивый парень это не только про внешнюю привлекательность, а еще про внутреннее вот это вот все. Слушаем?
1: Да.
0: Да, красивый парень.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Поддайте жару, Артём!
3: Самая высокая температура в Гомеле 21 августа была в 1946 году. Плюс 35,6.
2: Ну вот что это такое, Артём? Сегодня
3: никогда
2: у меня с погодой.
3: Никогда ты не узнаешь этого. Никогда.
2: Ребята, билетики не моя тема лотерейная. Ну и ладно, зато по области и в Гомеле сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Даже оранжевый уровень опасности вроде бы нам объявляли. Температура воздуха днем составит от плюс 23 до плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет». Продажа авто. «Белавтомаркет». Срочный выкуп. «Белавтомаркет». Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утро-стимуляторы.
1: Ну что, проснулись? Признавайтесь.
2: Я вот, знаешь, хочу тебе такую темку накинуть, на поговорить.
1: Давай.
2: Ты вчера попала в закулисье подготовки к фестивалю.
1: Да.
2: Посмотрела, как у нас все тут готовится.
1: Это, если что, про пап, мама, я, футбольная семья.
2: Да, да,
1: то
2: да.
1: Мы тут так.
2: Завтра у нас самый важный час X. У нас 91 семья, если, конечно, все дойдут. Ну, опять же, бывают разные случаи.
1: Ну, и погоду нам на завтра. Кстати, обещают очень хорошую, аж до плюс 32, по-моему, там что-то такое. Тепло будет,
2: да.
1: Но при этом облачно и дождик вроде
2: если
1: даже небольшой.
2: Если будет мелкая морось, это даже будет в плюс.
1: Да, потому что будет легче больше бегать. Кстати, про партнеров же нашего фестиваля. Папа, мама, я, футбольная семья, один из партнеров. У нас это сеть магазинов официальной техники Xiaomi в Беларуси. Представляешь?
2: Да, конечно.
1: Любишь эту технику?
2: Не
1: признайся.
2: Без этого.
1: Я видела, я даже у тебя рюкзачок с этим видела, логотипчиком. Ну, так вот, предлагают они нам обратить внимание на такие классные вещи, как аэрофритюрницы Xiaomi. Почему? Потому что в Mi Buy они со скидкой сейчас до 120 рублей. Готовить с ними можно в радость. У тебя есть фритюрница, аэрофритюрница?
2: Нет.
1: Обзаведись. Я вот тебе сейчас накидаю, я тебя отправлю из АКС с варами.
2: У меня сын полюбил картофель фри, и я вот задумываюсь, нет-нет, о этих всех вещах.
1: Вот смотри, скидка 120 рублей, и выгоднее
2: заманчиво,
1: не будет.
2: Заманчиво, да, заманчиво.
1: В общем, иди за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза. Именно там находится магазин, который нас интересует. Это Реческий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy. Вот так вот.
2: Да, так я-то вообще...
1: За кулисью, да. Я со своими рекомендациями, я же не могу просто так.
2: Ты-то такая, да. Оценила ли ты качество формы, которую мы будем выдавать завтра?
1: Да, кстати, маечки вообще очень-очень классные. Есть яркие, есть поспокойнее. Но я так понимаю, что там будет разбивка по командам.
2: Именно майки сразу как раз-таки разбивают команды на команды.
1: Ты прям молодец.
2: Я такой, я да.

0: У нас рекламируются все.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Вот «Слон и моська». Знакомы ли тебе данное произведение?
4: Естественно, это же святое.
3: Это факт, конечно, для тебя это святое. Тут в Индии интересный случай произошел.
4: Слушай, подожди, а что это был за наезд?
3: Сейчас поймешь.
4: Что значит
3: сейчас
4: для тебя?
3: Сейчас поймешь.
4: Нет, подожди, я уже намерена раскручивать эту парадигму скандализма.
3: Слушай внимательно и умотай себе на ус. В Индии...
4: У меня нет усов.
3: Крокодил заполз на частную территорию. В это время мужчина спокойно спал на шезлонге.
4: Который владелец этой территории,
3: да,
4: правильно?
3: Да, да, да. Ну, крокодил полз не спеша к нему. Две собаки его, которые охраняли, прямо вот вступили в неравную схватку с этим самым крокодилом. Ну, как схватку? Очень громко лаяли и пытались его отпугнуть. Разбудили хозяина. Угу. Вот. И хозяин сбежал в дом, вызвал правильных людей, чтобы отловить. И собаки лаяли и держали аллигатора, крокодила, крокодила все-таки, да, на расстоянии от дома до тех пор, пока не прибыли спасатели.
4: Подожди, не ты ли мне рассказывал, что крокодилы – это не аллигаторы, что они практически безвредны и безопасны?
3: Практически.
4: Ага, теперь оправдывайся. Вот,
3: практически.
4: Вот, нет тебе доверия больше в вопросах крокодилов.
3: Собаки не пострадали.
4: Вот, это, за это я больше всего
3: это
4: переживала.
3: Это самое главное. Ну вот, спасатели спокойно поймали крокодила, вывезли его в нужное место, там отпустили, а вот хозяин собачек накормил вкусными лакомствами. Молодец, хозяин.
4: Из крокодила?
3: Нет, просто приятными вкусностями. Правильно сделал.
4: Ладно.
5: Реклама на радио.
1: Черная пятница! С картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофемолотый «Арома Голд Крема» 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте», «Белый мускус» и «Византия»

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Ну вот, подкрадывается к концу второй час нашего пятничного утра.
2: У меня возникает вопрос. А вот через пару недель выйдет Константин Гомко из отпуска. Будешь ли ты скучать по мне?
1: Конечно. Я по тебе уже вот... Будет заканчиваться третий час, я уже начну пускать томную слезинку.
2: Вот врет, но краснеет. Вот видно, что не нужно.
1: Это просто платье у меня сегодня красное.
2: Красота присутствует немножечко так.
1: Это оттенок, не волнуйся. Тут все хорошо. Но если что, у нас еще тоже будет пока ему поскучать мне в отпуске. Андрей Баранов пришел к нам и принес пачку свежих, хороших, интересных новостей.
2: Умеет приносить. Слушай, а ты к сентябрю готовишься? Андрей.
3: Когда-то готовился, когда готовится. Был учителем.
1: Он готовится к сентябрю сейчас в
2: уже
1: другом
2: нет.
1: смысле.
2: Ту-ту-туру-туру-ту. Не-не-не-не-не. Это хорошо тоже, но нет. Есть в начале сентября у нас правильный ритуал, который обязаны делать все.
3: Так.
2: Он наступает на третий день сентября.
1: Шуфутинов день международный уже практически.
2: А ты не празднуешь?
1: Я буду праздновать в этом году, честное слово.
2: Вот сразу студия открывается и начинается.
1: Нет,
2: это.
1: Я буду на пляже, на морюшке, мне будет хорошо.
2: На пляжу ты будешь.
3: Вот как говорят с МЧС, пусть горят только костры рябин.
2: Согласен. Что у нас с новостями, Андрей Баранов?
3: У нас все хорошо. Кстати, продолжая тему природы, министр природных ресурсов, который был недавно назначен, вот вчера посетил Гомельскую область, Фоникский район.
2: Что посмотрел?
1: Что рассказал?
3: Вот и расскажу.
2: О, слушай.
1: О, ты, слушай, интриган какой, а?
2: Заметь, второй раз приходит с интрижкой такой интересной. Что-то постоянно от нас прячет.
1: Ну, не прячет, просто он не любит спойлеры. Вот я спойлеры люблю, я бы уже все рассказала.
2: Какие автомобильные ты любишь спойлеры?
1: Нет, я не смотрю кино без знания сюжета и всего остального. Про кино мы расскажем в следующем часе.
2: А пока послушаем песни.
1: И новости Андрея Баранова.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Григина II с днем рождения. Глава государства отметил служение преданности Григина II Христианской Церкви армянскому народу, подчеркнув уважение к пастырской деятельности и приверженности традиционным ценностям католикоса. Белорусско-мьянманская программа на высшем уровне началась накануне. Глава государства Александр Лукашенко встретился со своим коллегой Мина Ун Хлайном. Белорусский лидер рассказал о хорошей примете.
5: Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть здесь, и также хочу выразить за то, что вы пригласили свою резиденцию и даже открыли стол и угощали меня ужин. В этот раз мой визит долгий, каждый день у меня плотный график. Несмотря этого, когда я прибывал в Беларусь, именно когда я прибыл в аэропорт и сразу чувствую, и хорошее настроение у меня. Когда сегодня прибыл в Беларусь, немного дождь пошел, а потом стало лучше. Когда я по дороге к Гродно, из окна видно, что много лес, много поляр, и мне объяснили, что вы занимаетесь этими вопросами, чтобы контролировать лес, вы сохранили в вашей стране.
6: То, что был дождь, когда вы прилетели, у нас это хорошая примета. И я понял, у вас там сейчас тепло, а у нас прохладно, и это очень хорошая погода для человека.
5: 2 месяца назад в нашей стране были 45 градусов, до 49 градусов. В данный момент 35-37 градусов.
6: Но мне показалось, что Мьянма по своим природно-климатическим условиям, если не брать температуру, похоже на Беларусь. У вас тоже очень много зелени и леса. И климат, по-моему, у вас такой сырой. Дождей, наверное, хватает, поскольку вы расположены вдоль воды, вдоль океана.
5: По нашему традициям у нас 4 года один раз бывает. Этот год очень сильный дождь. В этот год это попадает. Поэтому в нашей стране сейчас дождь очень много идет. У нас в середине страны Рагео Вировади, а там есть город, один город на падение был, до сих пор он еще есть, остался.
4: Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Максим Лысенко провел единый день информирования в Коникском лесхозе. Тема мероприятия – экологическая культура, ответственность каждого. Глава ведомства подчеркнул значение сохранения природных территорий Полесья для экологического суверенитета страны. В ходе встречи речь шла о системных мерах по защите окружающей среды, а также о роли бережного отношения к ресурсам в обеспечении качества жизни населения. И к новостям партнера. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Гордость.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Ну что, доброе утро, дамы и господа. Еще 20 секунд я не дотянула. Так бы вам сказала, что сейчас 9 часов.
5: Ну и что? Мне сейчас 9 часов.
4: Да, я хотела сказать, что 9 минут, но вот через 10 секунд это будет.
5: Понимаешь, смотри, я тебе объясню, как надо. Я давно в этой профессии уже работаю, столько лет. Смотри, надо говорить 9 часов, ровно 9 минут. Вот так это делается. Эффектом. А если немножко подзатянуть и сказать, что будет приятно,
4: то еще сейчас будет.
5: 9.09.09. Господа, всем доброе утро. Видишь, как работают профессионалы.
4: Ты просто идеальный господин время.
5: Мистер Тайм.
4: Да, мистер тайм-менеджмента. Вот поэтому ты всегда приходишь вовремя, а я язык на плечо.
5: Ну, это ты. Меня, скажем так, выдрессировали. Служба выдрессировала приходить вовремя. Я был хороший начальник, генерал, между прочим. Он четко объяснил, что нельзя опаздывать. И вот с этого момента больно опаздывать мне.
4: Закрепилось, в общем, в тебе.
5: Да, да, и я вот стараюсь даже заранее, за очень заранее приходить, чтобы потом не критиковать.
4: Тяжелое детство и юность Артема Аникина. Вы игрушки, прослушали.
5: Да? Игрушки, прибитые к полу, ты еще скажи.
4: А вот
5: мне.
4: Меня любили, холили и лелеяли, поэтому я безалаберная.
5: Надо взять. У тебя муж же служит. Почему
4: так
5: не привит?
4: Он же служит, не
5: почему
4: я.
5: Почему дома не привита дисциплина?
4: Потому что он служит, а мы дома себе. У нас шалтай-болтай, свобода творчества.
5: Артем Смирнов явно не дорабатывает. Должна быть дома железная дисциплина, построенная руками мужчины.
4: Так ему и передам. Конечно, нет. Ладно, подожди, я вот тут думала, куда тебя послать с этими твоими спичами. Не придумала ничего лучше, чем послать тебя к нашему партнеру. Партнеру фестиваля «Папа, мама, я» футбольная семья. Это надежный туроператор «Ростинг». Я тебя, конечно, хотела послать в другое путешествие.
5: Пошли меня в Австралию и Океанию.
4: Нет, подожди, ребята предлагают путешествовать с ними смело. Можно окунуться в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Если, ну вот, куда поближе послать, где тебе расскажут все направления, это Гомель, улица Советская, 46. Идеальный отпуск начнется именно здесь, потому что Ростинг гарантирует яркие впечатления. Ну, если уже лень тебе идти, можешь позвонить. Плюс 375-29-166-71-72. А пока я смотрю, ты уже приплясываешь в сторону туда, куда мы тебя посылаем. Дюран-Дюран, Фритолов.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: И продолжается.
2: Это факт. Слушай, а ты каким спортом вообще занималась?
1: В детстве?
2: Вообще в целом.
1: Хоть когда-нибудь?
2: Да.
1: Я футбол комментировала.
2: Это нет, я говорю, занималась и не смотрела.
1: Я комментировала, считаю, тоже вполне себе спорт. Ну, ладно, я пробовала заниматься гандболом. Да. Вот.
2: Я тоже.
1: И как?
2: Года полтора меня хватило.
1: Ну, меня чуть меньше. Я оказалась, боюсь мяча.
2: Да, а у нас просто тренер ушел.
1: Ну, в общем, да. Я пробовала заниматься пауэрлифтингом.
2: Ты?
1: Я, да.
2: Ты?
1: Ну, тяжелой атлетикой немножечко, да. Тоже пробовала.
2: А что случилось с возможным чемпионом Олимпийских игр?
1: Я просто поняла, что я все-таки девочка. И когда, ну, так получилось, что у нас тогда был ремонт, и когда я подняла кое-что тяжелое с легкостью, в отличие от работников, которые у нас тогда были, ну, я подумала, что, наверное, надо с этим завязывать.
2: Почему же, если у тебя, получается, был природный талант? Ты могла сейчас быть грузчиком.
1: Спасибо, дружище. Вот как ты хочешь от меня избавиться. Мы это вообще все к чему? Мы это к тому, что сегодня пятница у нас, а кожная пятница — это родное свое.
2: Да.
1: Есть у меня наметки, куда пойти, что прикупить, вот это самое свое. Но мы сейчас...
2: 36 кг.
1: Но мы сейчас о спорте. Почему?
2: Нет, смотри, просто у нас в Беларуси спорт развит во всех направлениях, которые только бы возможен. У нас найти место, где не занимаются спортом, в принципе, невозможно.
1: Вот если так, то да, конечно, не все виды спорта у нас в числе сильнейших, но...
2: И Дедмунд скажет, что сейчас не все представлены, я скажу, а какие не представлены?
1: Я вот, кстати, не знаю, где у нас кёрлинг.
2: На речке, на озере зимой. Зимой нет, но кёрлинг у нас, я даже не знаю, есть ли у нас сборная в Беларуси по кёрлингу, между прочим. Но тот же скалолазный вид спорта, представили, очень даже неплохо.
1: Кстати, я скалолазанием занималась.
2: Я тебе уже подмигиваю, как могу. Вот подмигиваю.
1: Я просто подзабыла уже. Я как свалилась с 5 метров, так и забыла, да?
2: Именно, господа, именно.

0: А возвращаемся мы со спортом, а не просто так. Хотела я рассказать вам про песню, но Артем Аникин говорит, нет, кожная пятница родное свое, куда ты лезешь? Мы еще про спорт не дорассказали. Да, Артем?
1: Это факт. Нет, просто мы хотим поднять такую тему. Какую? Вот скоро у нас начало сентября. Начало сентября – это, как правило, приемка во все дюш, дюшор, молодых будущих талантов спортсменов. Идет набор, добор, отбор по всей области. Следовательно, станет выбор, куда отдавать ребенка. Правильно?
0: Куда?
1: Вопрос, куда? Первое, на что стоит обратить внимание, чем сам ребенок хочет заниматься.
0: И чем хочет заниматься сам ребенок?
1: А, вот это никогда не узнаешь, не попробовав. Но есть же разные склонности. И он может, ему нравится бегать.
0: Угу.
1: Это легкая ответ. Просто бегать. Пришли, попробовать, и здесь пробные занятия. Понравилось ребенку, занимаемся. Видим, что отторжение, не заставляем. Представляете, надо уже, знаешь, когда ребенок лет 4-5 провел в спорте и уже как бы насытился, но есть талант и есть результаты, надо заставить. Он скажет вам спасибо. На ранних этапах не нравится, не надо. Не реализовывайте свои мечты через ребенка.
0: А я думала, что нужно смотреть, чем вот еще родители занимались, потому что в том же самом футболе на 8+1, посмотри, целая династия у нас существует.
1: Это и... если есть таланты, и если есть интерес.
0: И склонности, и, ну, слушай, ну, генетику пальцем не задавишь все-таки.
1: Нет.
0: Если папа хорошо стоит на воротах, то и сын на воротах хорошо стоять может.
1: С одной стороны, да. Я знаю миллиард примеров, где папа, допустим, бегун, мама легкий атлет, а сын хоккеист.
0: Скрипач.
1: Сын хоккеист.
0: Скрипач.
1: Нет, сын хоккеист.
0: Ну,
1: а про кого знаешь я?
0: Про кого?
1: Про Овечкина.
0: О, кстати, да.
1: Между прочим, да? Или, допустим, взять легендарную плеяду Буре. Два сына хоккеиста, а папа шикарный. Был, он специалист по физподготовке.
0: Хорошо. А среди белорусов ты таких интересных знаешь?
1: Костицына, между прочим. Да-да-да, хоккеисты.
0: Спасибо.
1: Приходится разжевывать простые вещи. Да, хоккеисты. Вот. Суть не в том. Просто вот, вы привели ребенка, попробовали, не понравилось, ведем дальше. Если ребенок, допустим, ему нравится решать логические задачи, это шахматы. Шашки. Шахматы сейчас очень хорошо развиты у нас. Причем и у нас в городе, да и в области столько школ различных есть, куда можно отдать ребенка. Вы, может, даже не знаете, что такие школы у нас есть.
0: Подожди, Артем, вот ты своего ребенка куда отдал?
1: Пока еще никуда, но думаю начать с плавания.
0: Ага, с плавания, это серьезно.
1: Нет, для начала просто общее развитие. Общее, ему 5 годиков.
0: Ну, общее, так уже пора. Нет, у меня в 5 лет дочь уже в футбол играла.
1: Вопросов не имею, но у меня ребенок футболом не сильно заинтересован. Хотя я, конечно, хотел бы, но я не буду реализовывать свои внутренние амбиции и желания для ребенка. Начнем с плавания. Потом посмотрим по гимнастике. И если ему захочется бегать в футбол, он будет бегать в футбол.
0: Что-то мне кажется, что больше захочется его отцу.
1: Не без этого.
0: Ладно, давай пока про хороших девочек послушаем, Саша Беннет.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Пасмурновато пока за окном, но это все нормально, потому что сегодня у нас по области и в Гомеле обещают облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами даже грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы будут до 14, я аж испугалась даже. Ну а температуру воздуха днем обещают от плюс 23 до плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк. Никакая не...

0: Утро-стимуляторы на Гомель ФМ.
1: Ну что, фильм?
2: Да, тут два фильма вышло сегодня. Фильм «Блейд». Он вышел у нас в 98 году. И еще один фильм, который вышел в 1987 году. Но так у нас год белорусской женщины, выбирала фильм Анна Смирнова.
1: Да, вообще-то мне это другое очень нравится. «Блейд» — это прям любовь моего детства, а «Грязные танцы» я уже в юности больше оценила. Но ладно, давай, «Пятница» требует душа, знаешь, такой романтики, а не кровищи. Поэтому да. «Грязные танцы». Я
2: грязные
1: аргументировала?
2: Танцы. Да, вопросов нет. Тут два главных актера — Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи.
1: О, да, Патрик Суэйзи — это, конечно, просто шикарный актер. Мне очень нравится. И фильмы с ним вообще в целом такой интересный очень типаж.
2: Да. Фильм это собрал при бюджете 6 миллионов, собрал космические 213 миллионов долларов. Окупился просто в разы.
1: Потому что там потрясающая история. Во-первых, это история о ретро. Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле. Там она знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором. Ну или по-современному аниматором. Словно околдованная ритмами, ничем не сдерживаемыми движениями грязных танцев. Это не те, которым их учат, а как раз-таки заглянула она в подпольный, так сказать, клуб. Там стили ритм энд блюз и Бэби становится ученицей и партнершей Джонни, и в танцах, и в любви преодолевают они вместе много разных препятствий на пути, и, в общем, красиво. Все это невероятно красиво. Музыка, танцы, романтика.
2: По поводу музыки. Он, кстати говоря, имеет «Оскар». Этот фильм 1988 года за лучшую песню.
1: Да.
2: Ну, как напела, как сумела. Ну, что поделать тут?
1: Главное, что ты понял и опознал.
2: Я-то да. Вот, поэтому, господа, вот «Грязные танцы» 1987 года, 8,1 на Кинопоиске и 7,10 на IMDb. Опять же, у нас он ценится больше.
1: Да, российская и русскоязычная аудитория заценила.
2: Да.
1: Ну, так бывает. Нам это близко, понимаешь, вот это вот все. Кстати, там есть очень много интересных моментов. Сам фильм снимался летом.
2: Не спойлери.
1: Сцена с поддержкой снималась в октябре.
2: Дай людям посмотреть.
1: Подожди, нет, ну я должна про это рассказать. Почему? Потому что вот это в лучших традициях анекдотов про армию. Листья на деревьях пришлось красить. На что только не пойдешь ради красивой картинки. Но там все красиво, на самом деле. Если не смотрели, настоятельно рекомендую. Если смотрели, пересмотрите еще раз.
2: «Грязные танцы» 1987 года, господа.

0: за 1 килограмм. Выгодно с Гипай и Белмаркет. Подробности на gipo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Новость из разряда «могло случиться с кем угодно, но случилось в Италии».
4: О, Италия, пицца.
3: Да, город итальянский Комо, если кто не знает, такой тоже есть. И там есть мэр Алессандро Рапинезе.
4: Класс.
3: Он издал такой указ, такой закон, такое распоряжение, называйте как угодно. Он запретил все электровелосипеды в городе.
4: За что же это он так?
3: Расскажу.
4: Его там подбили, что ли?
3: Ты угадала. О, он шел на работу.
4: Это не температуру воздуха угадывать.
3: Он шел на работу, просто шел. И его сбил подросток на электровелосипеде. Просто сбил.
4: Ну, нехорошо это,
3: я согласна.
4: Причем,
3: что он сделал дальше? Он его сбил, сказал «извините» и уехал дальше. Он, говорит, запретил все электровелосипеды на основе личным травматичным опытом столкновения с этими самыми электровелосипедами. Местные жители недовольны этим решением, а он говорит, а что я здесь? Я лично, вот они катаются где хотят, сбивают кого хотят, и поэтому надо их запретить.
4: То есть нет бы сделать велодорожки, выделенную линию для этих велосипедов в целом и электровелосипедов. Ну, я так понимаю, что в целом про велосипеды. У меня, между прочим, есть знакомый один, он гоняет на велосипеде ногами, там накручивает скорости.
3: Обычные велосипеды можно, электровелосипеды нельзя. Скорость, говорят, высокая у них.
4: А это сколько?
3: Не знаю, не указано. Ну, в общем, жители обвиняют его, что он предвзят, что он использует свою власть не по назначению, а то, что его сбили, это просто случайность.
4: Нет, ну как бы случайность-то, да.
3: Конфликт набирает обороты. Будем следить за развитием событий.
4: Ну, я надеюсь, что конфликта все-таки там не случится. Почему? Потому что велосипеды штука хорошая.
3: Электровелосипеды.
4: Да и просто велосипеды, кстати, штука хорошая, я тебе хочу сказать.
3: К велосипедам слова у нас нету. Вопросов никаких.
4: Ну ладно, нету. Я тебе про велосипеды расскажу, может быть, попозже еще. Я все-таки лелею надежду посадить тебя и отправить в путешествие.

0: Бави, бейби.
1: Реклама на радио.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Вот и пролетели 3 часа.
2: Быстро, приятно, задорно, молодежно.
1: Это твоя интонация особенно соответствует словам «задорно» и «молодежно». Это все потому, что у тебя велосипеда нет.
2: Я, у меня он будет, я у тебя его украду.
1: Вот так вот. Нет бы пойти, как честный человек, пойти в магазин «Твой велик» и купить. Кстати, у нас Андрей Баранов в гостях. Андрей, у тебя есть велосипед?
3: Нужно обновить.
1: А вот, вот, я знаю, где обновить.
2: Детский трехколесный.
1: Андрей подозрительно смеется, наверное, ты угадал. Да, я, в общем, это к чему? К тому, что я знаю, где обновить велосипеды. Почему? Потому что в сети магазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа 21 по 23 августа. Так что вот обновить — это самое-самое время. Но если что, подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31. Ну что, ребята, кроме велосипеда, что еще вам надо обновить? Вот Андрею точно знаю, нужно обновить новости, выпуск. Он приготовил.
3: Он и так обновленный. Значит, поговорили про велосипед. Ну, а теперь катер. Вот тоже у нас.
2: Какой катер?
3: Спасательный.
2: И что?
1: Где? Подожди, кого-то надо спасать?
3: Личный командный чемпионат областной организации.
2: О, гонки на катерах?
3: Ну, практически. Выход катера по тревоге. Понимаешь, вот они все делают для того, чтобы еще оперативнее в случае чего помогать.
2: Не, ну там каждая секунда на счету, это вопросов нет. Это важно, это интересно.
1: Это освод, я так понимаю, сейчас проводит соревнования. Да, кстати, я краем уха слышала.
2: Спойлер, человек, не давай ты, пожалуйста, людям раньше новости, чем надо.
1: Освод — это святое, никаких спойлеров, исключительно все по делу.
2: Андрей Баранов все расскажет, а мы свою вахту сдали Андрею Баранову. 3 часа с вами были Анна Смирнова
1: и Артем Аникин.
2: Услышимся в понедельник, всем пока-пока.
1: Пока-пока. We'll

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Сегодня запланирована основная переговорная программа на уровне глав государств. Президенты Беларуси и Мьянмы обсудят развитие двустороннего сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании, а также взаимодействие на международных площадках. Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн рассмотрят шаги по реализации планов, закрепленных в дорожной карте на 2026-2028 годы и новые взаимовыгодные проекты. Накануне рабочая программа лидеров началась с переговоров в формате тет-а-тет в домашней обстановке и неформального ужина. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление правительства о выезде несовершеннолетних граждан за пределы Республики Беларусь. Документом определяется порядок организации выезда несовершеннолетних граждан в составе организованных групп. За организаторами выезда группы детей за пределы страны на международные мероприятия и сопровождающими лицами закрепляется ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время путеследования и пребывания за пределами нашей страны. Под руководством председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко прошло совещание по реконструкции предприятия «Кармалён». Модернизация градообразующего предприятия выполнена на 32,2%. Завершены строительно-монтажные работы, ведется монтаж оборудования, установка двухподочных линий позволит вдвое увеличить выпуск льноволокна. Инвестпроект реализуется в рамках программы «Один район, один проект». Губернатор подчеркнул необходимость качественного и своевременного выполнения всех обязательств. В Гомеле продолжается 48-й открытый лично-командный чемпионат областной организации «СВОД» по спасательному многоборью. Площадкой проведения состязаний стал Новобелевский пляж. В программе дня – выход катера по спасательной тревоге, оформление протоколов и наградных документов, а также совещание судейской коллегии и представителей команд. В 13:00 начнется подведение итогов, затем состоится награждение участников и торжественное закрытие соревнований. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
5: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
4: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
6: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Твоя реклама.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Двадцать августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белорус Тимур Карташов выступит в двух финалах мужского чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходит в столице Хорватии, Загребе. Накануне в борьбу на континентальном первенстве вступили юниоры. За выступление на 6 снарядах многоборья Тимур Карташов замкнул список финалистов, в который вошли 24 лучших гимнаста из 80. Еще один белорус Владислав Басаргин стал 32-м. Также Тимур с 8-м результатом пробился в финал вольных упражнений. Медалисты в индивидуальном многоборье у юниоров станут известны в воскресенье. Футболисты Минского «Динамо» вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Накануне на поле национального футбольного стадиона «Динамовцы» разгромили жодинское «Торпедо Белас», перенесенном матче 18-го тура с сухим счетом 4-0. Ранее МЛ «Витебск» у себя дома обыграл футболистов «Барановичей» 2-0. Бомбардирскую гонку возглавляют Тимофей Симоненко «Гомель» и Евгений Ючес «Ислач», забившие по 9 мячей. Дарья Новикова принесла белорусской команде первые медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и до 18 лет. В первый день континентального форума состоялись соревнования в категории до 45 килограммов среди девушек до 18 лет. В рывке Дарья Новикова справилась со штангой весом 52, 55 и 57 килограммов. А выступление в толчке начало с двух неудачных подходов на 73 килограмма. Третья попытка оказалась успешной, что принесло белорусской малую серебряную медаль в этом упражнении, второе место в двоеборье 130 килограммов. Соревнования продлятся по 27 августа. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У городском поселку Карма сярод туристов користаются популярностью романтичные руины, которые остались на месте церкви Святого Миколая, побудованной в 1831 году. Храм был выполнен в стиле классицизму, имел две дравляные звоницы. У советский час будинок использовался как дом культуры, а потом как пекарня. У початку 1960-х годов у ней отбылся пожар, после которого будинок так и не обновили. А в 90-е годы 20-го стагоддзя у Карме побудовали сучасный храм. Адрожаная Микольская царква относится до ретроспектывно-русского стилю. На фоне лаконичного оздобления притягивает до себе увагу великий купол, на яким узвышается крыш. Мясцовые жыхары кажут, что на его сбирали толокой и отливали вручную.
1: Легкое подорожье.
2: Еще один экскурсийный объект – комплекс под названием Стефановосарск. Частка территории теперішнього районного центра ранее належала дворянскому роду Дори Дерналовичов. Его представники побудовали тут три фольварки. Один из них, который был возведен в конце 19-го стагоддзя, частково заховался до наших дней. У склад комплекса уваходили двухповерховый дом, млин да и другие побудовы. И сейчас на ускраине Кармы можно увидеть парк и господарчие помешкання разом с будинком былого крухмального завода, который по з ней был переобсталяваны у бровар. После Великой Айчинной некоторый час майонток выкарыстовывался как дитячий дом, а крыху позднее тут разместилась средняя школа. Тое, что будинок не пустовал, допомогло его сберегчи. Добраться до Кармы можно по трассе М8 Витебск-Гомель. Не доезжаючи до Дуска, треба повернуть на дорогу Р-30 Гомель-Ямная. Усім легкого подорожа.
1: Легкое подорожье.

0: категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг – «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережение, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы 2 пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: познакомили. 11 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Сегодня проходят 6-е переговоры президентов Беларуси Мьянмы Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна. История контактов лидеров стран началась в ноябре 2014 года, когда Мин Аун Хлайн посетил Беларусь в качестве верховного главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы. Последующие годы состоялись взаимные визиты, в том числе официальный визит белорусского лидера в Мьянму в ноябре прошлого года, по итогам которого была подписана дорожная карта сотрудничества на 2026-2028 годы. Церемония встречи во Дворце независимости и переговоры лидеров Беларуси и Мьянмы в прямом эфире Первого информационного. Члены Совета Республики накануне встретились с трудовыми коллективами в регионах. В рамках единого дня информирования сенаторы посетили предприятия и агрогородки по всей стране. Главная тема диалога – экологическая безопасность и личная ответственность каждого за будущее страны. Члены Совета Республики подчеркнули, что экологическая политика государства реализуется на всех уровнях. Современные технологии и ответственное отношение к производству должны идти рука об руку с заботой о природе. На совещании в Гомельском облсполкоме рассмотрели вопрос строительства профилакториев для телят. В мероприятии участвовал помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый. К обсуждению по видеосвязи подключились все районы области. Из 160 запланированных объектов 35 уже готовы, остальные находятся на финальном этапе строительства. Губернатор Иван Крупко поручил завершить все работы до 15 сентября, отметив, что хозяйства обеспечены строительными материалами. Визит министра по налогам и сборам Дмитрия Кийко в Светлогорск завершился посещением мемориального комплекса воинской славы, посвященного операции «Багратион». Глава ведомства возложил цветы к местам захоронения погибших воинов и посетил музей на территории комплекса. Мемориальный комплекс, открытый после реконструкции, стал центром патриотической памяти. Именно с Гомельщины летом 1944 года началось освобождение Беларуси. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
7: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
6: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
8: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM». О любви.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: У микрофона начальник отделения по агитации и пропаганде ГУВД Гомельской области волкома Любипов Александр. За прошедшие сутки на территории Гомельской области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95 29 58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. Если пересмотреть старые фотоальбомы своих родителей и знакомых, можно прийти к выводу, что одежда 80-х и 90-х была еще более-менее. Что-то можно было и сегодня бы надеть, к примеру, спортивные костюмы или широкие джинсовые штаны. Вполне современно смотрятся. А вот прически хоть стой, хоть падай.
2: Олдскулы свело.
4: Была такая вещь, как химия. Я сейчас не про C2H5OH, но на волосы локон действовал так же, как спирт на печень. Мода на кудряшки волосы зародилась в Советском Союзе еще в 70-х годах. Интерес к такой прическе не угасал до середины 90-х годов. Дамы хотели подражать актрисам с пышными волосами. Только вспомните, как красиво откидывала волосы Вероника Кастро в сериале «Богатые тоже плачут». Единственным средством создать кудри в советские годы была химия или перманент. Пройти процедуру можно было в парикмахерской или дома, если удавалось достать необходимый состав и специальные бигуди.
2: Олдскулы свело.
4: Перманент делали поэтапно. Сначала волосы наматывали на длинные коклюшки и фиксировали резинками. Потом обрабатывали косметическим средством локон. Следующий шаг – наносился фиксаж. В целом, это была долгая и небезопасная процедура. А запах оставлял желать лучшего. Часто парикмахеры снимали бигуди вместе с большими прядями волос клиента. Химия губила волосы, делала их безжизненными. А еще за такой прической было тяжело ухаживать в быту. Не успел с утра уложить, значит, будешь ходить как облезлая кошка до вечера. Зато химия держалась от 3 до 6 месяцев и была очень модной. На что не пойдешь ради красоты. Ну что, олдскулы свело?

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лильщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 21 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Черная пятница! С картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый «Арома Голд Крема» 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте», «Белый мускус» и «Византия» 11,99 за 760 миллилитров.
4: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
3: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
1: Техно-джунгли.
2: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Фэмили полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл во Дворец Независимости, где его лично встретил президент Беларуси Александр Лукашенко. Здесь состоялось традиционное совместное фото лидеров стран, после чего главы государств приступили к переговорам в узком составе. Александр Лукашенко отметил большой потенциал Мьянмы, подчеркнув, что Беларусь готова делиться технологиями и помогать в решении социально-экономических задач. Белорусский лидер заявил, что страна способна научить и обеспечить мьянманский народ всем необходимым. В продолжении темы накануне состоялась неформальная встреча президентов Беларуси и Мьянмы, в ходе которой были обсуждены все направления сотрудничества двух стран. Об этом Александр Лукашенко заявил на официальных переговорах в узком составе с Мин Аун Хлайном. Президент Беларуси отметил ценность неформального формата. Он позволил спокойно обсудить реальные шаги в развитии сотрудничества и затронуть вопросы, которые не принято озвучивать публично. Белорусский лидер подчеркнул, что нынешний раунд переговоров – продолжение разговора, начатого накануне. Сегодня в ряде городов и районов Гомельской области пройдет профилактическая акция «Трезвый двор». Инициатива направлена на борьбу с пьянством и нарушениями общественного порядка. Мероприятие охватит центральный район Гомеля, а также Брагин, Будокошелева, Ветку, Житковичи, Жлобин, Кармуна, Ровлю, Петриков, Рогачев, Чечерский, Гомельский район. Правоохранители напоминают об административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах и иные нарушения общественного порядка. «Дипломник-2026» – выставка под таким названием откроется 1 сентября в Гомеле. Площадкой мероприятия станет картинная галерея Гавриила Ващенко. В экспозиции будут представлены лучшие дипломные работы выпускников художественного колледжа. Среди них живопись, дизайн и декоративно-прикладное искусство. В работах сочетаются традиционные мотивы и приемы с современными решениями, а темы и концепции отличаются разнообразием. Начало в 14:00. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Несмотря на то, что такой дождливый день сегодня, конечно, грустненько, наверное, но я надеюсь, что это все-таки не отражается на вашем настроении, потому что, знаете, в душе должно быть всегда солнечно. Ну как должно? Что значит должно? Хотелось бы, чтобы так было. С вами Олеся Василькова. Буду заряжать вас этим настроением ближайшие 3 часа. И еще вам хочу сказать, что в этом часе совсем скоро у меня будет специальная гостья. Врач-дерматовенеролог, косметолог Гомельского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии Дрозд Дарья Сергеевна. Будем очень актуальную тему обсуждать, почему без высшего медицинского образования нельзя ходить к таким косметологам. Это важно, это риск. Поэтому не пропустите, скоро все обсудим. Ну а пока о музыке. Джонни впереди с треком «Иголки». Также впереди Шакира и Эд Ширан, хит «Don't Lie».
3: Привет, Майами.
2: Ну, привет, моя меланхолия. Александра Воробьева об этом нам споет.
3: Без тебя я не я. И столько раз уходя.
2: А еще в этом части Койли Рэй с треком «Players». Ну, если хотите передать привет кому-нибудь или поздравление, пишите на наш Viber. Ну, а еще, если у вас есть вопросы к нашей гостье, тоже пишите, на все ответим. Плюс 375 29 34 11 34.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Правовод. И сегодня мы обсудим, почему же косметолог без высшего медицинского образования — это риск для здоровья, для вашего здоровья или вашей кожи. Так, почему нельзя доверять таким специалистам? Итак, начнем. Сегодня вот, да, косметология на пике популярности, но среди таких, скажем, специалистов, да, много людей без медицинских знаний. Ну и в соцсетях, да, многие себя косметологами называют. Расскажите вообще их деятельность в рамках закона, если они без медицинского образования.
1: Действительно, сейчас огромное количество медицинских работников и людей даже без медобразования называют себя косметологами и оказывают косметологические процедуры. Большинство таких специалистов оказывают такую деятельность вне закона. Что же нужно, чтобы не нарушать законодательство? Угу. Первое – это учреждение здравоохранения, как государственной, так и частной формы собственности, которое прошло аккредитацию, это в случае с госучреждениями, или получило лицензию, которая позволяет выполнять данный вид деятельности. Все эти процедуры аккредитации и лицензирования проходят через Министерство здравоохранения. Для того, чтобы все пройти эти процедуры, необходимо выполнить ряд условий, не совсем простых. Ну и тогда уже учреждение получает полномочия на оказание данного вида деятельности. Ну и второе, что должно быть, это надо быть в первую очередь врачом-косметологом. Так, ну а для что нужно для того, чтобы стать уже врачом-косметологом? Так. Для начала окончить медицинский университет, получить специальность врача, затем пройти первичную специализацию по косметологии. И потом, для того, чтобы работать в рамках закона, сначала надо заработать 5-летний стаж врачом-дерматологом. Угу. То есть сначала, если, например, вот врач-терапевт, ну, условно, проходит профессиональную специализацию по косметологии, сразу он работать врачом-косметологом не имеет права.
0: Не может.
1: Нет, не может. Сначала врач, там, терапевт общей практики должен стать врачом-дерматологом, потом наработать 5-летний стаж, потом пройти специализацию по косметологии, и только потом этот специалист может работать в рамках закона.
0: Это огромное такое время, да?
1: Это огромный путь, конечно, да. В моем случае это было сначала окончание университета, затем я стала врачом-дерматологом, затем у меня был стаж уже достаточно большой, затем я только прошла первичную специализацию по косметологии и стала уже врачом-косметологом. Стаж как врача-дерматолога мне позволяет работать врачом-косметологом в рамках закона, чем я и занимаюсь.
0: Здорово! То есть я правильно понимаю, если, например, в Инстаграме девушка находит какого-то косметолога, который колет уколы красоты, нужно в первую очередь уточнить про медобразование, так?
1: В первую очередь про медобразование и про место, где... То есть человек, имеющий медицинское образование какое-либо, он все равно не имеет права оказывать...
0: То есть не факт, что он имеет право,
1: конечно,
0: даже если есть медобразование.
1: Конечно, конечно. Для этого должны быть определенные условия, где человек может оказывать эту деятельность. То есть это должно быть медицинское учреждение, частное или государственное.
0: А кто по закону имеет право вообще на введение филлеров, ботокса, ну и других популярных процедур красоты?
1: В нашей стране это специалисты, врач-косметолог и врач-пластический хирург. Вот две специальности, которые имеют право на проведение таких бьюти-процедур.
0: Так, ну и немножечко так о страшном, да, поговорим. Вообще, каким вот осложнением могут привести процедуры у непроверенных специалистов? Чего нужно опасаться при походе на бьюти-процедуры к самоучкам таким?
1: Осложнений может произойти, к сожалению, множество. Одно из самых опасных – это все-таки аллергическая реакция немедленного типа, такая как анафилаксия. Когда на введение препарата очень быстро развивается аллергия. И это может привести даже к летальному исходу, если своевременно не произвести определенные действия. И я не думаю, что у самоучек, которые оказывают непонятно где какие-то процедуры, есть противошоковая укладка, да, аптечка, и они смогут оказать помощь своевременно. То есть это в первую очередь, чего надо бояться, это вот таких молниеносных аллергических реакций. Второе, что бы я, наверное, хотела отметить, это инфекционные осложнения, о которых мало кто задумывается, идя в какие-то кабинеты неустановленного образца. Потому что любая Процедура, которая проводится с повреждением кожных покровов, должна проводиться в специализированных условиях. У нас это определенные процедурные кабинеты, которые подвергаются определенным видам дезинфекции, все поверхности подвергаются обработкам. То есть мы уверены, что наши условия соответствуют тому, чтобы проводить всяческие процедуры.
0: Хорошо.

0: Это стало немножко страшненько, но это и хорошо, я так думаю, да? Чтобы люди знали, что все-таки не стоит ходить к непроверенным специалистам. Так?
1: Конечно.
0: Так, хорошо, прервемся на небольшую музыкальную паузу. Сегодня у меня в гостях врач-дерматовенеролог, косметолог Гомельского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии Дрозд Дарья Сергеевна. Скоро продолжим.
2: Специальный гость.
3: Реально, смело и по-женски. Лучшие не краины. Чё?

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Специальный гость.
5: Реально, смело и по-женски.
6: Сегодня действительно разговариваем очень смело с врачом-дерматовенерологом, косметологом Гомельского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии ДРОЗ Дарьей Сергеевной. Дарья Сергеевна, расскажите все-таки еще нам какие-нибудь истории неудачных походов к непроверенным бьюти-мастерам. Чем это может обернуться?
7: Не моя задача, конечно, наверное, пугать наших слушателей.
6: Но, тем не менее, мне кажется, предостеречь. Это в пользу будет. Да.
7: Не только, как я сказала уже ранее, аллергические реакции страшны, да, также, возможно, такая ситуация, когда неправильно произведена техника введения препарата или неверно рассчитана доза препарата. И вот в частности хочу вспомнить такую историю, которая несколько лет назад произошла у нас в Беларуси, в одном из городов Могилевской области, когда две женщины обратились за проведением ботулотерапии к специалисту, как они на тот момент считали, который уже несколько лет подряд оказывала данные услуги. Что в результате получилось? А в результате получилось, что две пациентки оказались в реанимации, так как наступило угнетение центра дыхания.
6: То есть не так ввели препарат? Или
7: там
6: в чем
7: уже
6: было?
7: Следствие, я, если честно, не подскажу какие-то нюансы, но как было установлено, была неправильно рассчитана дозировка и некорректное введение было. Сначала девушки стали замечать нарушение глотания, жевания, а потом затруднение дыхания. И вследствие они оказались в реанимации. Благо, все закончилось благополучно, и там все хорошо, но, как оказалось, женщина, которая себя называла мастером там, или специалистом по ботулинотерапии, она уже несколько лет проводила эти инъекции, но она была абсолютно без какого-либо медицинского образования. Абсолютно.
6: Так.
7: И это, конечно, пугающая история.
6: Тогда расскажите, правда ли, что только у специалистов с медицинским образованием имеется доступ к сертифицированным препаратам?
7: Все верно. У нас в стране существуют определенные компании, поставщики препаратов косметологических, зарегистрированных, лицензированных в Республике Беларусь. И для того, чтобы их приобрести, мы предъявляем, если это врач как физическое лицо, к примеру, или учреждение здравоохранения предъявляет свои документы, подтверждающие разрешение на данный вид деятельности. И только в этом случае можно приобрести препараты. Но, естественно, конечно, поставщики, они занимаются поставкой только лицензированных и зарегистрированных препаратов.
6: Хорошо, тогда где такие специалисты закупают препараты и чем вообще опасны они?
7: Видите, к сожалению, сейчас даже введя запрос на маркетплейсах, мы можем получить какие-то ответы. И большинство горе-специалистов, все-таки прибегая к услугам интернета, могут получать эти препараты, баночки. Это даже невозможно назвать препаратом. То есть это флакончики, баночки, шприцы, которые наполнены непонятно чем. Документов соответствующих там нету, а выдавать они могут это за сертифицированные препараты, беря за это довольно-таки большие суммы денег, конечно.
6: Ужас, да. Получается, что процедура у врача – это гарантия отсутствия осложнений или нет?
7: И это минимальный риск возникновения каких-то осложнений и уверенность на 100%, что грамотный подход, зарегистрированный, лицензированный препарат, ну и то, что в случае чего-то человек не останется один на один со своей проблемой.
6: Ну да, сразу.
7: Да, потому что, как зачастую бывает, вот при обращениях у нас случаются, конечно, эти обращения после осложнений, которые, после процедур, которые были...
6: Да, мы чуть были, позже да, это затронем обязательно.
7: Да, угу. И так случается, что мастера, просто те специалисты, не выходят на связь.
6: Да.
7: Да, и человек остается один на один со своей проблемой.
6: Так, это все ужасно, поэтому нужно прерваться на небольшую музыкальную паузу, и дальше мы продолжим, конечно же, эту тему. Сегодня у нас в студии врач, дерматовенеролог, косметолог Гомельского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии Дрозд Дарья Сергеевна.
4: Специальный гость.
5: Реально, смело и по-женски.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски. Сегодня говорим на актуальные темы с врачом, дерматовенерологом, косметологом Гомельского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии ДРОЗД Дарьей Сергеевной. Дарья Сергеевна, расскажите вообще тогда, как часто к вам в центр приходят девушки после вот таких домашних косметологов? И всегда ли возможно исправить чужую ошибку и последствия?
2: К сожалению, такие обращения участились, что, конечно, не радует. И иногда, конечно, какие-то последствия мы можем скорректировать, но в некоторых случаях мы даже отправляем к смежным специалистам, к хирургам, например. Но такие случаи, да, бывают, и сейчас они участились.
1: А расскажите что-нибудь вот конкретное, с чем приходят, какие проблемы?
2: Ну вот из последнего была девушка, которая обратилась после введения того же ботокса и развитием аллергической реакции. Но так, немножко запоздала эта аллергическая реакция, и у нее уже в течение последних 4 месяцев происходят отеки на лице. Такие отеки, которые мешают нормальной жизнедеятельности. И вот эта несчастная пациентка перемещается из стационара в стационар, и ей все пытаются помочь. Аллергологи, дерматологи.
1: И можно как-то исправить это?
2: Ну, конечно, мы пытаемся и помочь всеми силами, да, и выйти из этого положения, да. Ну вот тоже, когда задавали вопрос, какой препарат вводился, чтобы определить, как себя вести, скажем так, дальше, да, с этой пациенткой. Название препарата пациентка не знала. То есть специалист, который делал, она ему полностью доверяла, он даже ей не сказал. Да. Потом, когда она задавала вопросы, специалист не выходил на связь даже.
1: Вот. Прям отключаются,
2: да,
1: и все, да?
2: Да, да. И человек остался один на один с этой проблемой и уже вот обратился к нам за помощью. Но иногда, я же говорю, что не найти концов, да, когда мы не знаем, какая процедура толком проводилась, какой препарат вводился. И, конечно, это нам осложняет уже тогда и помощь, которую мы можем оказать.
1: То есть чаще всего проблемы из-за ботокса, правильно я понимаю?
2: Ну, нет,
1: или абсолютно
2: нет,
1: разные?
2: Нет, абсолютно разные, да, введение, например, незарегистрированных препаратов. Вот даже буквально вчера обратилась девушка, которая делала увеличение губ, также у специалиста такого доморощенного, каким-то незарегистрированным препаратом. Ее не устраивает ни результат, который вот спустя неделю уже был, да, и все, то, как она выглядит. И тоже она задавала вопросы, на которые мы, скажем так, затруднялись ответить, потому что, не зная ни препарата, ни той техники, которая, при которой вводился препарат. Вот и опять тоже специалист не выходит на связь.
1: Дарья Сергеевна, а как вы думаете, почему все-таки девушки обращаются тогда к таким специалистам? Никто ничего не боится?
2: Вы знаете, я всегда им и себе задаю этот вопрос, когда они обращаются к нам. Казалось бы, может, возможно, цена как-то привлекает, более дешевая там. Или, ну, даже ради интереса спрашиваю, да, по ценам. Цены никогда не бывают ниже, например, чем у нас. Никогда. То есть, почему? Ну, видят красивую картинку.
1: В Инстаграме чаще всего,
2: да,
1: наверное, да?
2: Да, в каких-то соцсетях, да. Сейчас же мы все визуалы, нам надо видеть, мы смотрим. А то, что эта картинка была взята, например, у другого какого-то специалиста, с другого аккаунта, никто же об этом не подумает. И все, бегут за красивой. Там кто-то сходил, соседка сходила, было все хорошо. И все вот, ну, и дальше уже обращаются. И вот даже такой момент, что если зайти, например, в аккаунт кому-то, да, на страничку, если там уже написано, что медицинский работник, там, косметолог, ну, это 100% не врач, 100%.
1: Да.
2: Потому что, конечно, когда врач, врач напишет, там, врач такой-то, такой-то, с таким-то стажем, и, конечно, тогда должны быть и удостоверяющие документы того, что хотя бы это врач.
1: Хорошо, тогда давайте подытожим, что самое важное нужно учитывать при выборе косметолога. Вот если девушка захотела себе сделать какие-то уколы красоты, как вот познакомиться, скажем так, правильно со специалистом, и что самое важное нужно узнать?
2: Ну, если мы говорим, да, что человек там обращается к интернету за поиском, да, всегда мы должны посмотреть наличие образования соответствующего, да, то есть должны быть приложены документы, которые говорят о том, что человек с высшим медицинским образованием, что человек прошел вот эти специализации, про которые мы с вами говорили, да, и второе, человек должен работать в учреждении, которое имеет лицензию или прошел аккредитацию по выполнению данного вида процедур.
3: То есть все это можно, не стесняясь, спрашивать?
2: Абсолютно точно. На сайтах любого из учреждений чаще всего выставляется информация о лицензировании, да, на медицинскую деятельность. Это первое, что мы смотрим, чтобы это не оказалась парикмахерская, в которой там проводятся бьюти-процедуры. Да. И второе, специалисты. И мы уже тогда понимаем, что, конечно, там будет работать врач, да, с определенными вот этими специализациями и должными знаниями.
3: А также, я так поняла из разговора, что важно все-таки знать, какой препарат тебе колят, чтобы, не дай бог...
2: Да, абсолютно точно. Естественно, все лицензированные учреждения, они работают только с зарегистрированными препаратами, проверенными препаратами и безопасными препаратами. И, конечно, человек, идя в такое учреждение, к такому специалисту, уже уверен, что там будет действительно грамотный подход и самый лучший препарат.
3: Хорошо. Ну и давайте главный вывод и пожелания для наших слушателей.
2: Слушателям пожелание беречь себя, беречь свое здоровье и свою красоту. И ходить только грамотным, проверенным, надежным врачам.
3: Все, надеюсь, все усвоили эту информацию. Ну и приветики, конечно, кому хотите передать.
2: С большим удовольствием. Большое спасибо за приглашение. Было очень приятно получить это приглашение. Спасибо. И, конечно, передаю большой-большой привет своему учреждению, Гомельскому областному клиническому центру дерматовенерологии и косметологии, главному, самому лучшему врачу, руководителю Рублевской Екатерине Ивановне, заведующей отделением платных медицинских услуг Коваленко Марине Федоровне и всем-всем сотрудникам. Ну и, конечно, семье и друзьям, которые меня всегда поддерживают, слушают.
3: И слушают сейчас,
2: да,
3: я уверена.
2: Спасибо.
3: Да. И вам спасибо большое. Буду рада видеть вас в нашей студии еще с такими полезными советами для наших слушателей. Сегодня в гостях была врач-дерматовенеролог, косметолог Гомельского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии Дрозд Дарья Сергеевна.
0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски.
4: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону +7 929 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что рад позитивной динамике развития ситуации как в Мьянме, так и вокруг нее. Белорусский лидер подчеркнул, что приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования и конкретные взаимовыгодные проекты. Программа ранней диагностики рака легких стартовала в Гомеле. С начала августа в Беларуси действует программа Минздрава. Обследования проводят с помощью низкодозовой КТ грудной клетки. Программа рассчитана на пациентов 50-70 лет из группы риска. Обследование раз в год по направлению врача и с согласия пациента. Списки формируют врачи общей практики на основе анкет. Пациент также может обратиться в поликлинику самостоятельно. О необходимости обследования сообщают письменно или по телефону. Важно, медики не звонят и не пишут в мессенджерах. При обнаружении изменений врач направит на консультацию и лечение в специализированное медучреждение. Более 300 подростков стали участниками третьего областного фестиваля «Вызов чемпионов» в Гомеле. Площадкой для встречи стал стадион «Луч». Спортивный вызов приняли в том числе и те школьники, которые требуют к себе повышенного педагогического внимания. Ребята соревновались в разных дисциплинах: волейбол, стрельба из винтовки, фигурное вождение велосипеда, полоса препятствий, перетягивание каната и даже метание валенка. Также участники проявили свои знания в правовой викторине и творческие способности в конкурсах. Итоговая первое место на областном спортивном фестивале заняла сборная подростков Житковичского района. Еще одна информация напоследок. Нынешнее поколение будет иметь более высокую продолжительность жизни благодаря развитию медицины и тренду на ЗОЖ. Так считают специалисты-гериатры. Продолжительность жизни человека неоднократно менялась из-за медицинских открытий, включая вакцинацию и антибиотикотерапию. Некоторые демографы считают, что до половины детей, рождающихся сейчас, смогут дожить до 100 лет. При этом влияние современной цивилизации для человека неоднозначно. Например, в мире растет число детей, страдающих ожирением. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
8: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель _FM».
7: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
6: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Ну что ж, продолжается эфир в этот дождливый день. Я даже закрыла себе окно, чтобы просто не наблюдать за этим. Надеюсь, что солнышко все-таки выглянет. О погоде расскажу вам в середине часа. Ну и, конечно, много разного буду рассказывать. Все как обычно. Ну и о музыке, конечно, тоже поговорим. Винтаж, полароиды скоро. Вопрос без ответа – это невероятно, а от Звонкова в этом часе. Но важно не это, а то, что тебя люблю. Также послушаем Эва Макс, Spotify.

0: Ну зачем? Конец часа, Амирчики, руки вверх. Ну зачем ты мне приснилась?
1: Ну зачем меня не отпустила?
0: Приветики можно писать на наш Вайбер +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Худшая не краины.

0: Гороскоп за минуту.
1: В прошлом часе у нас была гостья, поэтому гороскоп рассказываю в этом часе. Овны, начните день с четкого плана, закончите тоже четким. Хаос вас замедлит. Тельцы, приятная встреча напомнит, что чудеса все-таки случаются. Близнецы, не гонитесь за количеством. Одно качественное действие принесет пользу. Раки, ваши чувства – это компас, которому стоит доверять. Львы, действуйте с размахом, но придержите свои эмоции. Девы, день подходит, чтобы разобрать старые файлы, мысли и цели. Весы, улыбка сегодня откроет больше дверей, чем разговоры. Скорпион, случай познакомит вас с человеком, который нужен для будущих перемен. Стрельцы, не планируйте все наперед. Импровизация вам только на руку. Козероги, не все стоит делать самому. Делегирование принесет вам легкость. Водолей, сегодня все вы мыслями на шаг впереди, поэтому используем этот момент. И рыбы, тишина наполнит вас энергией лучше любого шума. Это был гороскоп на сегодня, 21 августа.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый Арома Голд Крема. 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и византия. 11,99 за 760 миллилитров.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области. В Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Голоса Беларуси.

Ну, а 21, 22 и 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: А уже завтра на стадионе Центральный пройдет у нас мероприятие «Мама, папа, я. Футбольная семья». У нас есть розыгрыш, точнее, завтра будут от Гомель ФМ и от наших партнеров, и о них будем рассказывать. Надежный туроператор «Ростинг». Ваш идеальный отпуск начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Гомель, Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

все начинается с любви. Ну, что-то в этом есть, это правда. Ирина Дорофеева знает в этом толк. Ну, а программу «Парад планеты», кстати говоря, можно слушать по субботам, это завтра в час дня, и по четвергам в 9 вечера. Давно вам про это не рассказывала, а вдруг вы сильно хотите послушать? Почему бы и нет? Там хиты разных стран мира и на разных языках. Очень даже стильненько звучит, поэтому слушаем. Call the day.

0: реклама на радио. Черная пятница с картой «Особая Вгиппа» и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый «Арома Голд Крема» 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте», «Белый мускус» и «Византия» 11,99 за 760 миллилитров. Выгодно с «Гиппа» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппа.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: вас ничего не ушло, наоборот, Анна Смирнова пришла с новостями. Привет, что расскажешь?
1: Счастье вам пришло, да. Надеюсь.
0: Мы тоже надеемся, смотря что расскажешь.
1: Так, ну, я расскажу о том, что сегодня проходят 6-е переговоры президента Беларуси и президента МИАН. Мы вот послушаем, кстати, о чем речь. Расскажу о том, что городские службы сегодня перешли на усиленный режим работы. Я думаю, ты понимаешь, с чем это связано.
0: С чем?
1: Дождем, погода плохая.
0: У меня просто окно закрытое, я ничего не вижу. Хорошо, так.
1: Про прогноз погоды мы с тобой еще, кстати, за эфиром поговорим.
0: Хорошо.
1: Ну и расскажу еще о небывалом улове в Припяти под Мозырем. Ну, это Гомельская область, если кто не знает.
0: Хорошо, интересно. Да, отлично. Слушаем новости с Аней Смирновой. С вами Олеся Василькова. Не прощаюсь, скоро услышимся.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте! Сегодня проходят шестые переговоры президентов Беларуси и Мьянмы Александра Лукашенко и Мина Унхлайна. Глава государства отметил большой потенциал Мьянмы, подчеркнув, что Беларусь готова делиться технологиями и помогать в решении социально-экономических задач.
4: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и мы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.
3: К другим новостям. Городские службы Гомеля перешли на усиленный режим работы. Это связано с ухудшением погоды и обильными осадками. Городские службы работают в усиленном режиме. Специалисты дорожного треста круглосуточно мониторят ситуацию с помощью систем видеонаблюдения. Для устранения последствий непогоды сформированы дежурные бригады. Они готовы оперативно выехать на место, почистить ливневки и откачать воду. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее, соблюдать скоростной режим, учитывать мокрое покрытие и ограниченную видимость. Берегите себя. Еще одна информация напоследок. Сом размером с человека попался рыболову в Припяти под Мозырем. Здесь рыболов вытащил огромную рыбу длиной 165 сантиметров. Вес трофея составил 29 килограмм. На вываживание гиганта ушло более 40 минут. Для ловли использовали силиконовую приманку размером 6,5. Кадрами необычного улова поделились в соцсетях. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Всем, кто только что присоединился, уже запинаюсь, но сегодня пятница, что тут поделать. В общем, всем, кто сегодня, сейчас присоединился, передаю большой привет. С вами Олеся Василькова, вот такая немножечко сегодня запинающаяся я. Но ничего, бывает, нужно немножечко отдохнуть, и совсем скоро пойдем на выходные. Но пока давайте еще послушаем музыку и поговорим о чем-нибудь. Все будет как надо, Ирина Прима точно знает. В этом толк. Совсем скоро послушаем.
3: Даже не знаешь, что ты моя тайна. Андро и Мэри Гу.

Кати Чеботиной. Об этом она расскажет чуть позже. Зато себе сделала сама. Вот мы уже танцуем, а Настя космически в конце часа. И нету никаких проблем, кроме 9 хризантем. Диджей Антонио прямо сейчас на Гомель ФМ. И Вайбер, на всякий случай напомню, вдруг кто-то захочет приветик написать. Плюс 375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Что бы ни готовила жизнь, все будет как надо. Ирина Прима нам, знаете ли, можно сказать, это гарантирует. Но я с ней согласна, что бы ни произошло, наверное, так и должно было быть. Поэтому верим в лучшее в любом случае. Все, что у вас было, значит, так обязано быть. Без Тани не плачь, у нас следующая композиция.

0: На самом деле, это прекрасный мир, когда все там стремятся любить друг друга. Я вам желаю, чтобы вы всегда попадали, ну, как минимум, в такой коллектив, где царит, знаете, такая приятная атмосфера, и все друг друга любят.
1: Не краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области. В Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

если абонент не отвечает, то, наверное, не стоит больше ему вообще звонить и писать. Зачем нам такой абонент? Правильно, девочки? Я считаю, правильно. Ну что, завтра мероприятие состоится. У нас мама, папа, я, футбольная семья на стадионе Центральном. Гомель-ФМ тоже там будет присутствовать и раздавать подарки. У нас есть партнеры. Это Mi Buy, сеть магазинов официальной техники Xiaomi в Беларуси. Готовьте в радость. В Mi Buy аэрофритюрницы Xiaomi со скидкой до 120 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

Я же говорила, что я считаю, что все в тайне оставлять не нужно. Если хочется признаться в любви, мне кажется, нужно это сделать. А вдруг вторая половинка чувствует то же самое? И тогда вообще все сойдется просто идеально. Настя Кравченко прямо сейчас для вас, «Мотылек». Будто совсем.

Оставить все то, что жаль, и всю печаль нужно в прошлом. Ну а завтра можно прийти на мероприятие «Мама, папа, я, футбольная семья». Раздавать подарки тоже там будем. И у нас есть партнер – магазин «Лемур». Ищите идеальный аксессуар. Магазин «Лемур» – это стильные сумки из натуральной и эко-кожи, бижутерия и очки на любой вкус. Качество и красота в каждой детали. Ждем вас по адресу проспект Победы, 2. Добавьте яркости своему образу.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Правда, я уже сейчас буду прощаться, а вот Аня Смирнова нет, она поздоровается наоборот.
1: Да, поздороваюсь, еще проведу с вами, пожалуй, какое-то время сегодня, да. Ну и в начале следующего часа расскажу о том, как куда пригласил президент Мьянмы белорусов.
0: Так.
1: Расскажу, что делал сегодня губернатор наш Гомельской области Иван Крупко. Ну и закончим все это дело интересной археологической новостью. Нашли, ты знаешь вообще, что есть такое животное лемминг?
0: Уже буду знать, я так подозреваю.
1: Ну тогда я тебе расскажу. Он копытный, если что.
0: Да, нет, не знала, честно, не знала. Но скоро все вместе узнаем, правильно?
1: Естественно.
0: Хорошо. Ну а с вами все три часа была Олеся Василькова. Хороших вам выходных, теплых, главное. Мне так кажется, главное. Потому что последние дни лета все-таки хочется их почувствовать. Правда, Ань?
1: Конечно.
0: Хорошо. Все, прощаюсь с вами до понедельника. Пока-пока.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопоединение 1999 карат. Подробности 7 карат. Кровей. Телефон плюс 7-29-679-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн пригласил белорусских наблюдателей на электоральную кампанию 2027 года. Об этом он заявил на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также президент Мьянмы рассказал, почему приехал в Беларусь с большой командой.
6: Уважаемый господин президент, от всей души хочу поблагодарить вас за теплый прием и за прием неофициальный. Вы всегда относитесь теплое отношение. Для меня это большой честь. В этот раз в моей делегации включен чиновники, плюс еще бизнесмены, чтобы они прибыли в Беларусь, они ознакомили, какие у Беларуси есть, какие технологии. Почему я это привел сюда, все мои команды? Потому что для того, чтобы развить экономику и развить торговлю между нашими двумя странами. Уважаемый господин президент, я до сих пор помню, один раз вы мне сказали, между Беларусью и Мьянмой нет закрытой темы. Поэтому мы прибыли в Беларусь с уверенностью для того, чтобы расширить наши отношения не только экономики, но и другие ряд направлений. Спасибо вам большое за то, что вы заметили политическую стабильность в нашей стране. Уважаемый господин президент, я обещаю, что я буду проводить в нашей стране демократическую систему, и всем нашим народам понравится, и всем нашим народам был на высоком уровне. В 2025 году мы проводили все общие выборы успешно, но некоторые территории мы не смогли проводить выборы. Поэтому в 2027 году, в начале года, мы будем проводить довыборы для этого места. Поэтому я тоже хочу пригласить наблюдателей от вашей страны.
5: К новостям региона. Губернатор Иван Крупко встретился с делегацией Новоийской области Узбекистана во главе с Хакимом Нарматом Турсуновым. Участие принял помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый. Узбекистан входит в десятку торговых партнеров Гомельщины. За последнюю пятилетку товарооборот вырос в 3 раза. Основу экспорта составляет продукция деревообработки, мясомолочная и кондитерская, изделия из пластмасс, а также металлопродукция. На Гомельщине уже зарегистрировано более 50 предприятий с узбекским капиталом. В основном в сфере торговли и общественного питания. Еще одна информация напоследок. На юге Приморья впервые нашли ископаемые остатки копытного лемминга. Об этом сообщили в Миноборнауки Российской Федерации. Проанализировав останки, ученые пришли к выводу, что обнаруженная популяция относится к тому же виду копытных леммингов, который существует и сегодня. Прежде считалось, что переход между древним видом и современным произошел около 15-13 тысяч лет назад. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в
9: будущем.
10: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
11: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель _FM».
10: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
12: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 2 пожара. В садом творчестве «Восход» в Светлогорске произошел пожар в дачном доме. А в областном центре по улице Ирининской произошло возгорание на площадке для сбора твердых бытовых отходов. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Кроме того, спасатели выезжали на оказание помощи мужчине, который в агрогородке Бобовка Жлобинского района упал в питьевой колодец и сам выбраться не смог. Работники МЧС при помощи веревки пожарного пояса и лестницы штурмовки достали мужчину наверх. Медики его госпитализировали. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Сегодня на территории области ожидаются грозы и усиление ветра. Чтобы обезопасить себя, планируйте поездки с учетом прогноза погоды. Самое безопасное место при надвигающемся грозовом фронте – дома. Закройте окна, уберите предметы, которые может сорвать ветром. В грозу отключите электроприборы от сети. Если вы оказались на улице, избегайте деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач, остановочных павильонов и других объектов, которые могут быть повреждены ветром. Укройтесь в ближайшем здании. Берегите себя и своих близких. Музыка твоя.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сегодня мы накируемся у найбуйнейший культурный и промысловый центр на березе Припяти – Мазыр. Это город старожитных улиц и знакомитых предприемств, сучасных спортивных объектов и непараунальной природы. С 2005 года одним из любимых мест горожан и туристов является Мазырский замок. Это полномасштабная копия соправдного замка, который был разбурен у 1649 году и обновлен сейчас. Доследчики утверждают, что первое сгадывание про Мазыр и его оборонный дятинец было у оповести минулых годов. Сегодня он, конечно, не выполняет оборонные функции. До замку с площади Ленина через великие ворота ведет брукованная дорога. На территории комплексу находятся жилые и господарчие побудовы. Колодеж, кажуть, самый глубокий в Беларуси. А коли вы гуляете у шахматы, сможете провести тут партию велизарными фигурами.
1: Легкое подороже.
2: Жамчужина драўлянага дойлідства мае три вежы. У одной из них находится экспозиция с портретами знакомитых гістарычных дзеячаў и зброей. А у паляўнічай вежы на другом поверсе есть обеденный стол со стравами, якія были на столах вельможаў. Але ж гэта только макеты, и туристам спробовать их не рекомендуется. Обовязково треба зазернуть у краязнаўчы музей. Тут можно поглядеть на предметы побыту жыхароў города у розные периоды часу, а так само на вайсковые атрибуты з войны у Афганистане, ці сфотографоваться с пудзелами жывёлаў. Уникальный обновленный замок можно наведать во все дни, апроч понеделка, с 10 до 18 годин. Каб добраться, на Гомельском вокзале сядайте на тягник до Калинковичев, оттуль на 201 автобусе доезжайте до припынку Примостовая у Мазыры, а местные жыхары подкажуть на кірунак до замка. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Твоя реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: «22 августа по области в Гомеле переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Елена Рыбакина не вышла в полуфинал турнира WTA 1000. В первой партии четвертьфинального поединка с полькой Игой Свёнтек представительница Казахстана уступила 1-4 и не смогла продолжить борьбу из-за травмы. Таким образом, после окончания турнира Арина Сабаленко останется первой ракеткой планеты, а Елена Рыбакина по-прежнему будет второй. Футболисты Минска примут гостей из Витебска в стартовом поединке 19-го тура чемпионата Беларуси. В матче первого круга нынешнего первенства витебчане победили минчан со счетом 2-0. Сегодняшняя встреча на поле столичного стадиона «Трактор» начнется в 18:00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». Еще три встречи состоятся завтра. В Бобруйске Белшина примет Дзержинский «Арсенал». В Мозыре Славия будет соперничать с Гомелем. А в Новополоцке аутсайдер турнира «Нафтан» попытается набрать очки в игре с Неманом. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Гладченко.
1: Голоса.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но «Гидровинт» разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. «Waterhive» уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года. В непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что рад позитивной динамике развития ситуации как в Мьянме, так и вокруг нее. Белорусский лидер подчеркнул, что приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования и конкретные взаимовыгодные проекты. Программа ранней диагностики рака легких стартовала в Гомеле. С начала августа в Беларуси действует программа Минздрава. Обследования проводят с помощью низкодозовой КТ грудной клетки. Программа рассчитана на пациентов 50-70 лет из группы риска. Обследование раз в год по направлению врача и с согласия пациента. Списки формируют врачи общей практики на основе анкет. Пациент также может обратиться в поликлинику самостоятельно. О необходимости обследования сообщают письменно или по телефону. Важно, медики не звонят и не пишут в мессенджерах. При обнаружении изменений врач направит на консультацию и лечение в специализированное медучреждение. Более 300 подростков стали участниками третьего областного фестиваля «Вызов чемпиона» в Гомеле. Площадкой для встречи стал стадион «Луч». Спортивный вызов приняли в том числе и те школьники, которые требуют к себе повышенного педагогического внимания. Ребята соревновались в разных дисциплинах – волейбол, стрельба из винтовки, фигурное вождение велосипеда, полоса препятствий, перетягивание каната и даже метание валенка. Также участники проявили свои знания в правовой викторине и творческие способности в конкурсах. Итоговая первое место на областном спортивном фестивале заняла сборная подростков Житковичского района. Еще одна информация напоследок. Нынешнее поколение будет иметь более высокую продолжительность жизни благодаря развитию медицины и тренду на ЗОЖ. Так считают специалисты-гериатры. Продолжительность жизни человека неоднократно менялась из-за медицинских открытий, включая вакцинацию и антибиотикотерапию. Некоторые демографы считают, что до половины детей, рождающихся сейчас, смогут дожить до 100 лет. При этом влияние современной цивилизации для человека неоднозначно. Например, в мире растет число детей, страдающих ожирением. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
4: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: «Вечер на Гумилевском» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем, вы на Гомеле ФМ на часах 16.08, с вами у микрофона Аня Мишина. И мы начинаем еженедельный забег в долгожданные выходные. Расскажу истории, в которые сложно поверить, но придется. Также заметки и наблюдения, которые точно отзовутся у каждого. Ну, конечно, музыкальный коктейль, треки, которые смотивируют вас подпевать вслух, даже если вы в полном автобусе. А теперь о музыке этого часа. Руководство для девушек, которые переживают сложные времена, от Нюши, сильные девочки. Как иначе, когда любовь, как оскал и мачту, сильные девочки тоже плачут. Все-таки самые теплые моменты в отношениях не так просто забыть, а может быть и не нужно вовсе. Fast Boy, трек Forget You. «Поиски любви» споет Оливия Дин «Man I Need».

0: Трек о ночной романтике послушаем от Димона ровно в полночь.
1: Сегодня летать не сможет никто, нам теперь помешать, пока будем спать.
0: А продолжает вечер Джонас Лав и трек «If We Die», где советуют не зацикливаться на прошлых ошибках, ценить жизнь здесь и сейчас.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
5: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
8: Музыка твоей страны.

Когда внутри все кипит, а мысли триггерят отдельные моменты жизни, то самое лучшее лекарство – это сменить шумную атмосферу на вид океана. Как вам такой совет? По-моему, идеально. Ведь за любой бурей всегда наступает штиль. Давайте оставим все тревоги в прошлом и перенесемся туда, где тарит вечное лето. Хейвен с треком «Айран». Позвольте себе паузу.

Ребята, уже завтра пройдет семейный футбольный фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья». Всех приглашаем. О партнере фестиваля расскажу прямо сейчас. Стиль начинается с вас, а продолжается в АСБ-коллекция. Новый фирменный магазин в Гомеле уже открыт. Элегантное платье, современные костюмы, блузки, жакеты, юбки и брюки. Образы для работы, отдыха и особых случаев, конечно. Почувствуйте уверенность в каждом движении. АСБ-коллекция, проспект Победы, 15.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 22 августа, по области и в Гомеле переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди и местами даже грозы. Температура воздуха днем плюс 30-34 градуса. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.
7: Голоса Беларуси.

треке DSM BTN мы ярко ощутили это потрясающее чувство, когда весь мир против нас, но нам все равно, потому что мы стоим стеной друг за друга, а командный дух всегда бодрит. Но в этих эмоциях главное не потеряться и найти выход. А если вы все-таки запутались в хаотичном мире, где внутренний компас барахлит, то Кенни поможет нам сориентироваться.

Не раз нам попадались объявления о том, что у кого-то пропала кошка или собака, и хозяева отчаянно пытаются их найти. Это правильно. А вот герой-кошка следующей истории вернулась к своей хозяйке спустя 10 лет. Ни месяц, ни полгода, ни год. 10 лет, представляете? У сестер Люси и Ханны жила любимая кошка Чарли. И в очередной раз, когда она вышла погулять, только времени... не вернулась домой. Конечно, ее искали везде, развешивали объявления с фотографиями, и все безуспешно. И вот совсем недавно, как раз в день рождения одной из сестер Люси, произошло чудо. Позвонила сотрудница ветклиники и сказала, что кошка Чарли нашлась. Сейчас ей 13 лет, и она пребывает в добром здравии, слава богу, наслаждается вкусной едой и, кажется, понимает, что стала местной знаменитостью. Вот на таком счастливом хэппи-энде пусть все всегда у всех и заканчивается.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хуйниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вечер на Гулере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомель FM на часах 16:51 у микрофона Аня Мишина. Оказывается, существуют такие вакансии, которые нам на первый взгляд покажутся легкими и приятными. Но это далеко не так. Ли Сычень, это парень, которому 23 года, недавно выиграл конкурс и получил работу мечты. Он на месяц поехал жить на гору Лаоцзюнь, это в Китае, и стал наблюдателем за облаками, так называется должность. Любоваться облаками и зарабатывать примерно около 9 тысяч долларов. Да, это действительно заманчиво. Но реальность оказалась далека от беззаботного отдыха. Ему приходилось рано вставать, работать в разную погоду и каждый день укладываться в жесткие рамки и сроки публикации контента. Потому что главной задачей Ли было не наблюдать за облаками, а, как мы думали, а создавать ежедневный рекламный контент. Оказывается, все то, что кажется заманчивым и легким, не так уж легко и просто дается.

0: На часах 16:57, первый час молниеносно завершился. Ирочка Гладченко с новостями.
1: Да, всем привет передаю. Подготовила очень много чего интересного для вас. В частности, сегодня президенты Беларуси и Мьянмы провели переговоры. Об этом подробнее узнаете в начале следующего часа. И хочу напомнить, что завтра в Гомеле состоится спортивный фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
0: Все ребят туда. Все встречаемся там. Друзья, я не прощаю, совсем скоро услышимся. А пока послушаем Loud Luxury и трек «Love You for Life». Это когда любовь встречается со страстью. Ну, идеальный дуэт.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 12.05.2006. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Также он отметил, что Беларусь ценит поддержку Мьянмы инициативы разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке.
5: Превосходительство, господин президент, приветствую вас с официальным визитом в нашей Беларусь. Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы. И ее реализации будет способствовать открытиям в этом году посольств двух стран – Минска и Нейпида. Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров, и за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях. Сегодня договорно-правовую базу пополним рядом документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Менее чем за год уже прошли два заседания этой группы, значит, есть что обсуждать. Также сформирована межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий, и мы рассчитываем, что она соберется в Минске уже в этом году и значительно подтолкнет наше сотрудничество в области науки и технологий. Мы заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Мы услышали вашу просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране. Также очень положительно воспринято у нас посещение вашими детишками лагерей труда и отдыха. Такие поездки закладывают основу дружбы на перспективу. Мы будем оказывать вам поддержку на международной арене в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также по линии Евразийского экономического союза, иных организаций. Мы также ценим вашу поддержку нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия, многополярности в текущем веке. Господин президент, каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат. несмотря на проблемы, расстояния и прочее. Господин президент, вы прибыли в Беларусь, вместе с вами приехала большая деловая делегация, представители ваших деловых кругов. Они вчера вместе с нашими специалистами провели соответствующий деловой форум. И как сегодня докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество, они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Мы, как всегда, готовы к предметному открытому диалогу.
4: К другим новостям. Около 80 автобусов и троллейбусов пополнят парк общественного транспорта Гомеля до конца года. На данный момент автопарк уже пополнится 15 новыми троллейбусами и 29 автобусами. До конца года ожидается еще 7 троллейбусов и 72 автобуса. Стоит отметить, современная машина обеспечивает комфорт и безопасность для пассажиров. В Гомеле пройдет спортивный фестиваль. Завтра на стадионе «Центральный» состоится праздник «Папа, мама, я. Футбольная семья». К участию приглашаются семьи с детьми. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, а также отдельные матчи запланированы для мам и пап. Регистрация участников с 9:30. Торжественное открытие в 11:00. Лучшие семьи представят Гомель на республиканском финале в Минске. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
1: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
6: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
1: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
7: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.11 в Гомеле ФМ, Аня Мишина у микрофона. Ну, друзья, как всегда, вопрос вас ждет в телеграме Гомель нижнее подчеркивание ФМ. Звучит он так. Какая у вас сегодня стадия пятницы? Первое. Ура! Отдыхать. Второе. Диван, плед и сериал. Третье. Я уснул еще в 15.00. Ребят, пишите ваши варианты, обсудим. А вечерний эфир продолжается, и в этом часе послушаем. Yeah, we can go. Все о любовной зависимости в треке All Night от Maroon 5.

поиски себя услышим от Никиты Камадея в треке «Я выбираю быть». А вот как найти правильное отражение и не запутаться в фальши, подскажет Дельта Гудрем в треке «Hologram». А вот когда фигура из двух людей меняет форму на эмоциональный треугольник, а надо найти силы выбрать именно себя. В треке от Анны Благовой послушаем.

А вот насколько больно доверять людям и как быть, послушаем в песне «Don't Me Like You» от Lizzo. Продолжает вечер Таня Терешина и трек «Такси Черника». Несмотря на дождь за окном, наслаждаемся летом, скоростью и вечерним городом.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
6: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
5: АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице

0: 1 килограмм. Выгодно с Гипай и Белмаркет. Подробности на gipo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

Иногда, чтобы перевернуть мир внутри, не нужно завоевывать планеты. Достаточно встретить правильного человека. Американский певец Алекс Уоррен уверен, даже самая простая и обычная жизнь становится божественной, когда рядом тот самый переводящий дыхание — голос. Слушаем красивый и сильный вокал в треке «Одинари». They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Завтра, 22 августа, по области в Гомеле переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Температура воздуха днем плюс 30-34 градуса. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский государственный цирк.

0: Немного юмора нам в ленту. Обнаружен язык, в котором всего три слова. Ученые в шоке. Это язык общения подростков с родителями. Первое слово – это «сейчас». Переводится как неопределенный промежуток времени от одной минуты до никогда. Иногда через час, но чаще завтра. А в особо запущенных случаях – после пяти напоминаний. Второе слово – это «норм». Слово широкого применения. Им обозначается абсолютно все. Погода, школа, еда и одежда. Даже если все далеко не норм. А вот третье слово – «не знаю». Считается самым загадочным. Это снять с себя ответственность за то, что происходит вокруг и вообще в мире. Что самое интересное, все три слова произносятся с одинаковым спокойствием, при этом закатывая глаза и вздыхая. В общем, пожелаем удачи ученым и терпения все-таки расшифровать, какие еще фразы входят в подростковый словарь. Ребят, а вам знакомы эти три слова?
1: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ну что, ребят, отпускаем эту неделю так же легко, как Джонни в треке «Уходи, уходи». Врываемся вместе с Леони в долгожданные выходные и устраиваем уикенд на максимальной громкости, конечно.

0: Реклама на радио.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
4: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
5: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода. Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугороднее, 22.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
7: Лучшая не краины.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

На часах 17.52 вы на Гомеле ФМ, а Аня Мишина с вами, как всегда, неизменно. А сейчас расскажу о самой узнаваемой паре туфель, которую придумали совершенно случайно, за одну секунду. В Париже в 1993 году молодой обувщик смотрел на новую женскую туфлю. Черная кожа, острый каблук, красивая, но совершенно обычная. А рядом помощница красила ногти красным лаком. Он берет у нее флакон и проводит кистью по подошве. Хотя подошву никто никогда не украшал, поскольку ее не было видно, кроме одного мгновенного секундного взгляда, когда женщина уходит. Вот именно это мгновение молодой человек и сделал самым главным. Чуть позже красную подошву, узнают все. Пара стоила от $1000, и огромная была очередь на годы вперед. Ведь женщины платят не за кожу и каблук, а за то, чтобы им смотрели вслед.

0: часах 17.57. Второй час завершился, но есть еще один в запасе. Тут со мной рядышком Ирочка, готова вещать только все самое достоверное и свежее.
1: Конечно, очень много подготовила. Значит, в Гомеле в субботу-воскресенье в эти выходные пройдут школьные ярмарки. Где же? Я расскажу в начале следующего часа. И хочу отметить, что «Фактор Бай» возвращается. Премьера 6-го сезона состоится 16 октября.
0: А у тебя есть какие-нибудь таланты?
1: Конечно же.
0: Не раскрываешь тайны?
1: Могу раскрыть. Наверное, много кто знает. Я люблю рисовать и умею достаточно хорошо.
0: Ух ты, я не знала.
1: А вот да.
0: Для меня это прям... А портреты вот нарисовать можешь?
1: Да.
0: Класс. Ладно, об этом мы потом поговорим.
1: За кадром.
0: Да, за кадром. Ребят, не прощаюсь, совсем скоро услышимся. Пока послушаем Тейлор Свифт и трек «Shake It Off». Это яркий гимн уверенности в себе.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Также он отметил, что Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. В Гомеле в субботу и воскресенье пройдут школьные ярмарки. Это отличный способ провести выходные с пользой и подготовиться к новому учебному году вместе с детьми. Ярмарки будут расположены по улице Мазурова, 279, с 10 до 17.00. На Реческом проспекте с 5В, с 10 до 19.00, а по улице Каменщикова, 3, с 10 утра до 3 часов дня. «Фактор Б» возвращается. Премьера 6-го сезона состоится 16 октября. Уже на следующей неделе начинаются съемки телекастинга. Заветный звонок с приглашением на прослушивание уже получили 125 счастливчиков. А за судейский стол возвращается та самая золотая четверка наставников. Денис Клявер, Владимир Громов, Стас Ярошин и Ольга Бузова. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 31-м километре автодороги, подъезд от трассы границы России Гомель-Коблин. Скоростное ограничение для водителей легкового транспорта, мотоциклов и автобусов 90 км в час, а для водителя грузового 70 км в час. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. И к новостям партнера. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирное украшение и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Опять вставать?
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

на Гомеле ФМ на часах 18.08. С вами на связи Аня Мишина. Ребят, напомню, что открывается в этом часе рубрика «Лови привет», поэтому бросайте прикольные фотки, где были, делитесь и куда можно сходить или съездить. Вы даже можете голосовое поздравление нам написать вашему другу, а мы включим. Заходите в наш телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ». Рубрика там. В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 29-34-11-34-8. А сейчас о музыке этого часа. Трек для всех тех, кто пережил это самое прекрасное ощущение или только планирует. Мария Крамбрери, «Мам, я скоро стану мамой».

Майли Сайрус и трек «Flowers», где цветы – это знак того, что нужно, несмотря ни на что, искать свое вдохновение для жизни. Parade of Planets и трек «My Lolita» – это своеобразный бунт против запретов.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.

Только что прозвучал трек о внезапных чувствах, от которых возникают самые честные — это мурашки на коже, когда любовь застала врасплох. А сейчас послушаем не менее прекрасный трек «Some Night» от Ruffle. Ловим правильный летний и пятничный вайб.

0: Своя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины.

Ребят, расскажу о том, что мы запустили розыгрыш в Телеграме «Гомель нижнее подчеркивание FM» в закрепленных сообщениях. Условия очень просты. Быть подписанным на нас в Телеграме и обязательно присутствовать на семейном футбольном фестивале «Папа, мама, я, футбольная семья», который пройдет уже завтра. И в 14.00 бот сам выберет счастливого обладателя призов. Это электрочайник от нашего партнера «Мибай», брендированный шопер и кружку от «Гомель FM». Всем желаем удачи, не упускайте шанс выиграть крутые призы и получить максимум удовольствия.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Завтра, 22 августа, по области и в Гомеле переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди, местами даже грозы. Температура воздуха днем плюс 30-34 градуса. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

советует Кэти Перри: побывшим не грустим. Пора переходить от слова к делу. Вечером, а тем более в пятницу, грустить вообще ни к чему. А вот потанцевать в самый раз. Поэтому специально для тех, кто готов забыть свои прошлые обиды, Jamil Soori, Party Songs прямо сейчас.

0: У нас рекламируются все.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ребят, не забывайте, что уже завтра у вас есть возможность прекрасно провести время с семьей на футбольном фестивале «Папа, мама, я, футбольная семья». Будет много интересных конкурсов и возможность выиграть замечательные призы от наших партнеров. Команда «Гомель FM» сделает ваш день незабываемым. Всех ждем. Город Гомель, стадион «Центральный». Также в Телеграме «Гомель, _FM» мы проводим розыгрыш в закрепленных сообщениях. Все подробности. Всех завтра ждем.

0: Реклама на радио.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березский». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Черная пятница. С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Арбуз 1 килограмм. Всего 99 копеек. Локтевая часть крыла в маринаде. 8,19 за 1 килограмм.
5: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105,4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Музыка твоей страны.

0: Черногория представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

На часах 18.50, вы на Гомель FM. А теперь давайте подумаем, что же нам такое быстренькое приготовить на ужин. У меня есть такой скромный рецепт. Кому интересно, записывайте или послушайте. Разогреваем сковородку и режем ветчину крупными кубиками. Делаем вид, что это элитный окорок. В отдельной миске яростно взбиваем пару яиц солью и перцем, представляя на их месте того, кто вас обидел. Закидываем на сковородку макароны с ветчиной, заливаем это яичной смесью и засыпаем горой сыра, чтобы замаскировать любые кулинарные грехи. Ну, не без этого. А если ваши домашние удивятся вкусу, гордо заявите, что это авторская карбонара от шефа, и пусть только попробуют доказать вам обратное.

0: Я вот обещаю, что буду скучать по вам. Да. На часах 18.56, 3 часа как миг, есть только миг, но петь не будем. Грустить тоже, надо радостно улетать в выходные. Вижу Ирочку, значит, анонс тут тоже будет.
1: Да, рассказывать новости, конечно же. Значит, трехдневный областной туристический слет работающей молодежи «Единство-2026» стартовал сегодня в Хойниках. А с 26 по 28 августа на территории Гомеля будет проведено специально профилактическое мероприятие «Общежитие без пожара».
0: Об этом чуть позже. Ребята, я прощаюсь с вами до завтра. Да-да, до завтра. С вами была Аня Мишина. Услышимся, увидимся на футбольном фестивале «Папа, мама, я». Футбольная семья. Поэтому всем пока-пока. До встречи.

0: Гомеле 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 1-9-3-2-6-го. Подробности 7 карат. Приколай, я позвоню,
5: 6-89-77-78. В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мирзу Фахрулла Ислама Аламгира с победой на выборах президента Бангладеш. Глава государства отметил, что рассчитывает на поддержку и участие избранного президента в совместной работе по расширению сотрудничества для укрепления связи во всех отраслях. Председатель облсполкома Иван Крупко и хаким Новоейской области Нормат Турсунов подписали план мероприятий на 2026-2027 год. Руководство Гомельской области и делегация Новоейской области Узбекистаном возложили венки и цветы к вечному огню у братской могилы советских воинов и подпольщиков. Трехдневный областной туристический слет работающей молодежи «Единство-2026» стартовал сегодня в Хойниках. Масштабное событие, которое проходит в рамках года белорусской женщины, собрало сотни активных творческих молодых патриотов со всей Гомельщины и Брянской области. В программе конкурс туристической песни, спортивные эстафеты, диалоговая площадка, интеллектуальные творческие конкурсы и битва диджеев. С 26 по 28 августа на территории Гомеля будет проведено специально профилактическое мероприятие «Общежитие без пожара». Основная цель – предупреждение чрезвычайных ситуаций и формирование культуры безопасного поведения среди работников и проживающих в общежитиях. В рамках мероприятия будут проведены тактика «Специальное учение по ликвидации условного пожара». И к новостям партнера. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
9: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель _FM».
8: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
7: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95-29-58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. В 90-е годы на всем постсоветском пространстве традиционное коллекционирование значков и марок уступило место не менее азартному увлечению, заразились которым абсолютно все школьники, сбором наклеек и вкладышей. Сначала под обертками ароматного лакомства появились вкладыши, которые сразу превратились в предмет настоящих детских деловых отношений. Ими обменивались, выигрывали друг у друга, частенько жвачку покупали именно из-за этих разноцветных, вкусно пахнущих картинок и бережно хранили в коробочках, альбомах и шкатулках. Кто первый придумал распространенную в те годы игру на вкладыши, неизвестно. Но частенько школьные подоконники и любые плоские поверхности собирали вокруг себя не только азартных игроков, но и болельщиков, которые внимательно следили за процессом.
2: Олдскулы свело.
4: Тематика вкладышей была разнообразной на любой вкус. Оружие, спортсмены, футболисты, динозавры. Любой ребенок мог выбрать интересное для него направление в коллекционировании. С появлением наклеек появился новый элемент дизайна. Перчинки, Элен и ребята, терминаторы смотрели со стен подъездов, тумбочек, шкафов и холодильников. До сих пор старая мебель во многих домах имеет на себе нестираемые следы от модной тогда тенденции. Среди мальчишек больше всего ценились вкладыши из жвачек «Турбо». Само лакомство было выполнено в форме следа от автомобильного протектора, а каждый вкладыш имел свой номер. Всего было выпущено 11 серий. На картинках изображались машины и мотоциклы трех видов – «Турбо-супер», «Турбо-классик», «Турбо-спорт». Ну а девочкам полюбились картинки из жвачек «Love is» с маленькими историями взаимоотношений и поучительными надписями на русском. Ну что, олдскулы свело?
2: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Двадцать 22 августа по области в Гомеле переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +30, +34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.
4: Ваше превосходительство, уважаемые представители средств массовой информации, как известно, мы провели с президентом Республики Союза Мьянма господином Мин Аун Хлайном обстоятельные, насыщенные переговоры по широкому кругу тем. В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке и, в свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС. Беларусь на практике способствует углублению связи Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпида достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. И главные точки приложения совместных усилий определены в нашей дорожной карте, в плане нашего сотрудничества на текущий, следующий 27 и 28 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Сегодня мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно. По итогам состоявшихся переговоров также укрепили договорно-правовую базу нашего партнерства и договорились активизировать работу на гуманитарном треке. Мы увеличим число мьянманских студентов, обучающихся в Беларуси по востребованным специальностям. Этому помогут прямые связи между вузами наших стран. Положительно оцениваем активизацию белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых научных кругов и общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Уверен, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу в июле соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты.
3: К другим новостям. Инспекция МНС по Гомельской области информирует, что налоговыми органами рассчитаны имущественные налоги за прошлый год для физических лиц. Общую сумму единого имущественного платежа можно посмотреть через ЕРИП и в личном кабинете плательщика. Извещения на уплату имущественных налогов будут направлены к 1 октября. Срок уплаты не позднее 16 ноября текущего года. С сегодняшнего дня по 24 августа на территории Гомельской области пройдет профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге». Экипажи будут работать в усиленном варианте. При этом особое внимание будет уделено аварийно-опасным участкам и проблемным перекресткам, а также торговым объектам и круглосуточным заведениям. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
1: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
5: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
1: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
6: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире Гомель FM.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Андрей Баранов. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Сегодня на совещании в Гомельском облсполкоме рассмотрели вопрос строительства профилакториев для телят. В мероприятии принял участие помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый. К обсуждению по видеосвязи подключились все районы области. Из 160 запланированных объектов 35 уже готовы, остальные находятся на финальном этапе строительства. Губернатор Иван Крупко поручил завершить все работы до 15 сентября, отметив, что хозяйства обеспечены строительными материалами. Рогачевский музей пополнился новыми экспонатами. С подробностями моя коллега Оксана Романова.
3: В Рогачеве побывали дети уроженцев Тулы, которые в составе 269-й стрелковой дивизии освобождали город от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1944 года. Российские гости посетили места боев, возложили цветы к мемориалу воинской славы и передали Рогачевскому музею наградные листы, фотографии и документы о боевом пути земляков. Особую ценность представляет подлинник письма участника освобождения Рогачева Петра Суслова в редакцию районной газеты «Коммунар», написанного в 1980 году. Письмо тогда не дошло до адресата. Спустя 46 лет оно оказалось в Рогачеве и было опубликовано на страницах районки. Гости также передали музею материалы об уроженце Рогачевщины, героя Советского Союза Тимофея Почтареве и частичку земли с острова Шумшу, где он участвовал в разгроме японской армии в 1945 году. Встреча стала продолжением многолетней работы по сохранению общей исторической памяти и связи между Рогачевым и Тулой.
2: Такие события укрепляют межрегиональные связи и формируют преемственность поколений.
1: Местное время.
2: Представительница Речицы вошла в тройку лучших чтецов республики. Подробнее об этом расскажет моя коллега Ирина Дарина.
4: Ученица Речицкой районной гимназии Вера Медведева привезла в Речицу почетную награду с финала республиканского конкурса «Живая классика». Это был грандиозный марафон длиной в полгода. Воспитанница театральной студии «Отражение» Речицкого центра творчества Вера Медведева блестяще преодолела сито 6 сложнейших этапов, где на старте соревновались 28 тысяч участников со всей страны. Ей выпала честь представлять в финале наш город и Гомельскую область. По итогам отбора Вера вошла в тройку абсолютных победителей республики и заняла призовое 3-е место. Впереди грандиозный гала-концерт и награждение на Дне белорусской письменности в сентябре с полной трансляцией всех номеров победителей на канале СТВ. И главный приз – поездка в детский национальный центр «Зубрёнок» на Нарочи.
2: Теперь выступление Веры Медведевой смогут увидеть зрители по всей стране. Это не только признание таланта, но и отличный стимул для других юных чтецов.
1: Местное время.
2: Упорная борьба до последней минуты и напряженные матчи. На Петриковщине определили сильнейших юных футболистов области. О том, как прошло состязание, расскажет Светлана Соболева.
5: В Петриковщине прошел областной турнир по футболу среди юношей 2013 года рождения и моложе. На мероприятии заявились 5 команд. Города Петрикова, Жлобина, Мозыря – 2 команды из областного центра. Как отметили в тренерском составе команд, мероприятие показало должный уровень подготовки юных спортсменов. Борьба за призовые места была упорной до последней минуты. В результате напряженных матчей места распределились следующим образом. 3-е место – спортивная школа Олимпийского резерва номер 8 города Гомеля. 2-е – спортивная школа города Жлобина. 1-е – футбольная команда Смозыря. Желаем юным спортсменам новых побед, ярких достижений и неугасимого желания двигаться только вперед.
2: Впереди у юных футболистов новые старты и возможность закрепить достигнутые результаты.
1: Местное время.
2: Более 300 подростков стали участниками 3-го областного фестиваля «Вызов чемпиона» в Гомеле. Площадкой для встречи и спортивных соревнований стал стадион «Луч». Спортивный вызов приняли в том числе и те школьники, которые требуют к себе повышенного педагогического внимания. Ребята соревновались в разных дисциплинах – парковый волейбол, стрельба из пневматической винтовки, фигурное вождение велосипеда, туристическая полоса препятствий, перетягивание каната и даже метание валенка. Также участники участники проявили свои знания в правовой викторине «Сила закона» и творческие способности в конкурсах. Итоговое первое место на областном спортивном фестивале заняла сборная подростков Жидковичского района. На этом у меня все. С вами был Андрей Баранов. Вы слушали «Местное время».
1: «Местное время».

0: Пипец, Стас.
1: А куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Второго августа по области в Гомеле переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Было отмечено, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу соглашение об отмене виз. Более 300 школ Беларуси с нового учебного года начинают работать в системе «Электронная школа». Ученики в одно нажатие будут иметь доступ к расписанию, домашнему заданию и оценкам. Родители смогут следить за успеваемостью и посещаемостью онлайн. Учителя выставлять отметки, фиксировать пропуски и темы уроков. А с 11 августа для участников проекта уже доступны вебинары и техподдержка. С 25 августа по 5 сентября все водители автомобилей даже в дневное время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Традиционная акция ГАИ «Внимание, дети!» проводится в преддверии нового учебного года. Школьники возвращаются с летних каникул, поэтому мера направлена на повышение безопасности несовершеннолетних на дорогах. Стартовал юбилейный сезон конкурса молодых журналистов «Пресс-код». В пятом сезоне участники разделены на три категории – «Старт», «Свой взгляд» и «Медиалига». Конкурс проходит в три этапа – заочный до 16 октября, региональный до 6 ноября и республиканский до 20 ноября. Победители наградят на форуме молодых журналистов в декабре. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Радио Гомель ФМ представляет радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Привет всем любителям электронной музыки и просто слушателям, кто оказался в нашей компании случайно. В эфире «Электроника без границ». С вами я, ее ведущий Артем Горский. Сегодня гость нашего эфира – Никело, диджей «Новой волны». За всю историю нашего радиошоу это самый юный участник наших эфиров. Никита начал свою карьеру 4 года назад, 13 лет. И с тех пор уже отметился выступлениями во многих заведениях города, заметных городских мероприятиях и фестивалях. Предлагаю вместе с нами погрузиться в его музыкальный мир и сделать ваши аудиосистемы погромче. Гомель FM.

ранних лет наш гость искал себя в разных начинаниях – дзюдо, плавание, робототехника. Но музыка всегда особо воздействовала на Никиту и привлекала его. Первая проба себя в качестве диджея была на дискотеках в санатории. Затем серьезное обучение у одного из гомельских диджеев. После этого Никита познакомился со мной, влился в наше творческое объединение «Воскресник» и стал полноправным резидентом наших вечеринок. Никита – яркий пример того, как желание, упорство и труд помогают добиться любых поставленных целей. Электроника без границ – ваш маяк в океане музыки.

Imagine you and me in the place where we are supposed to be.

Вот и подошел к концу очередной выпуск «Электроники без границ». Этот час пролетел незаметно под звуки музыки от резидента гастробара «Мама Хуана» и творческого объединения «Воскресник» Никелота. Оставайтесь на связи. Услышимся через неделю. Пока.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Двадцать 2 августа по области в Гомеле переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +30, +34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Привычные представления о земле и грядках уходят в прошлое. Компания iZesty выпустила компактную систему аэропоники, где растения растут вообще без почвы. Их корни буквально висят в воздухе внутри прозрачной камеры. И это не концепт, а готовый гаджет для дома. Все дело в технологии подачи питания. Вместо того, чтобы впитывать воду из грунта, растение получает тонкий питательный туман прямо на корневую систему. Внутри горшка форсунки распыляют воду с растворенными удобрениями. Так корни питаются равномерно, без голодных зон и переувлажнения. Прозрачные стенки позволяют видеть весь процесс, как растет корневая система, как капля оседает и как растение буквально пьет этот туман. С инженерной точки зрения это очень изящный компромисс, минимум субстрата, максимум контроля. При этом система спроектирована именно для домашнего использования. Она компактна, не требует сложного обслуживания и дает возможность наблюдать за ростом буквально в режиме реального времени.
1: Техно-джунгли.
2: Такой подход не только эстетичен, но и эффективен. Корни получают больше кислорода, чем в почве, а значит, растут активнее. Это та самая логика, которую используют в вертикальных фермах и даже на МКС. Теперь она доступна в формате настольного устройства. Если хочется максимальной автоматизации, на рынке есть и другие решения. Гидропонные установки с датчиками pH, автодозировкой и удаленным управлением. Но у аэропоники свой шарм. Это наглядность и чистота процесса. Никакой грязи, только прозрачный корпус и живой рост. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 23 часа.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется автоматически.

22 августа по области в Гомеле переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: все скажет музыка.
1: Заходи без причин.

Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеально.